Радио Чипльдук. Не радио, а малина.

0: Вы слушали музыку для таксидермистов, которая идеально подходит для набивки свежей березовой стружки и пенопропиленовых шариков в шкурке экзотических грызунов.
1: Ну а следующий трек способствует лучшей усвояемости салата с рукколой, тигровыми креветками и чесночными сухариками, слегка спрыснутыми бальзамическим уксусом. Приятного прослушивания!

0: Как-то раз в эфире.
1: Мы вам звонили.
0: Алло.
2: Алло, да.
0: Добрый вечер. Это Влада?
2: Да, здравствуйте, Влада.
0: Здравствуйте. А, вам звонят из Москвы. Значит, по нашим сведениям, по засланной вами же информации, вы слушаете более полугода некое радио, и оно вас никак вот ничем не раздражает.
3: Наверное, вынуждены даже слушать это радио в надежде, что что-то до вас собьет с толку, и вы скажете, нет, все, это невыносимо. Но ничего не происходит на радиостанции, чтобы заставило вас просто взять и выключить.
2: Потому что отличная радиостанция.
3: Но вы же раньше всю жизнь провели практически, ну, как-то не слушая радиостанцию. И ничего, все было хорошо.
2: Нет, нет, сейчас без чипа дука никак.
0: Вот. Может, и нам послушать? Может, мы с тобой подсядем тоже? Вы советуете нам самим послушать радио? Потому что мы работаем,
2: да,
0: но мы не слушаем его, честно скажем.
3: Нет, давайте так. Мы хотим просто, чтобы вы почувствовали себя счастливой. Для этого нам
0: освободить
3: нужно...
0: вас от бремени прослушивания.
3: Нет, есть второй вариант. Что, как нужно сделать человека счастливым? Сделай ему плохо, а потом верни, как было. Вот мы сейчас давайте что-то все-таки узнаем, чтобы вы не хотели услышать.
0: Отобьем охоту у вас, в общем.
3: И какое-то время будем это крутить, вы расстроитесь, а потом мы это выключим из эфира. И вы опять будете пребывать... уже в двойном, так сказать, ну, наверное, счастье просто.
0: Ну, что вы больше всего, какой звук вы больше всего не любите? Там, царапание вилкой по сковородке некоторые не любят. Или звучание там-тамов каких-то монгольских на протяжении 4,5 часов. Или что? Вот композиции группы какой-то конкретной, которые выводят, бесят просто...
2: Нет, мне нравятся звуки гиены.
0: Гиены?
3: Гиены, я же тебе говорил, да, вот я тебе говорил. А скажите, во сколько вам удобно будет послушать звук гиены? Ну, чтобы просто не получилось по-дурацки.
0: Мы заведем пригласим,
3: звук
0: привезем.
3: Звук гиен, да, а вы их не услышите. Это когда вот надо сделать будет?
2: Ну, да, я постоянно вас слушаю. Я слушаю.
3: Не, ну мы же не можем, поймите, мы не можем других слушателей мучить звуком гиены.
0: Подождите, а вы хотя бы намекните, какой вот голосовой регистр, может быть, вы смогли бы сейчас имитировать как-то, вот нам изобразить? Это как что? Вот изобразите.
2: Ой, это вряд ли, потому что это какой-то безумный хохот. Безумный
0: хохот.
2: Демонический хохот.
3: А скажите, у вас в детстве на вас напала гиена, когда вы были маленькой, или как это произошло?
0: Искусала и хохотала.
2: Нет, нет, я просто люблю передачи о животных. Сейчас
3: посмотреть,
2: и как-то была передача именно о гиенах.
3: Ну, просто ребята о зверятах насмотрелось в детстве просто. Понятно. Ну, хорошо, мы попробуем, учтем ваши пожелания.
0: Заявку специальную, да.
3: Это, как вы считаете, лучше вам испортить настроение с утра на весь день или перед сном?
2: Ну, да, я думаю, с утра...
0: Тричка, чтобы день задался.
3: Хорошо. А когда вы просыпаетесь? Ну, просто мы специально просчитываем, чтобы остальных не потревожить.
2: Когда 6 утра.
3: Ага, очень хорошо. Ну, сейчас вы уже должны закругляться, наложитесь.
0: То есть вы учтите, это будет в эфире для всех, понимаете? Поэтому мы не ручаемся за последствия. Может быть, несколько десятков тысяч слушателей отвалятся на полгода.
3: Нет, поэтому это риск определенный.
0: От прослушивания чипульдука.
3: И это будет всего 3 раза.
2: Отлично.
0: Скажите, если вдруг что, то шакалы не подойдут?
2: Шакалы, да, шакалы тоже.
0: Шакалы, гиены.
3: Ну, уже лучше.
0: Ну, это как-то расширяет хотя бы палитру.
3: Хорошо, спасибо большое,
0: Влада.
2: Спасибо вам большое.
0: Звонок в Питер. Ну, пока слушайте, а дальше посмотрим.
3: Услышите звук гиены, улыбнитесь и с удовольствием выключайте нас на какой-то промежуток.
2: Спасибо большое.
0: Да на здоровье,
2: рады стараться. Доброго дня вам.
3: Да, вам тоже.
2: До свидания.
0: До свидания.

0: Радио Чипльдук. Обратно мы самые первые.
1: Sorti de mes gonds, j'ai pu leur rapporter un chiffre de héros.

нашем музыкальном плейлисте для сотрудников Узун-Архольской обсерватории «Каирбун-2» звучит песня «Звездная пыль» в переводе Джона Гурфинкеля. А может, и не звучит, а может, и не она.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве 4 часа 4 минуты.

0: Ночное вещание на радио Чиплдук.
1: В эфире наша рубрика «В помощь засыпающим».

0: спортивный комментарий Сочинской Олимпиады в комфортном, неторопливом темпе. Итак,
1: финал бега на 1,5 километра. Спринт мужчины.
0: Лыжи.
1: Спортсмены ушли со старта.
0: Стремительно вырывается вперед спортсмен из Норвегии под номером 194.
1: Идет выбор позиции. Контактная борьба. Норвежский спортсмен прочно удерживает лидерство и наращивает преимущество.
0: Какой темп? Какие скорости? Великолепный класс бега коньковым ходом демонстрируют спортсмены.
1: Вот только что закончился тягун и спуск. Выход на стадион, на финишную прямую. Как удачно подобрана смазка у всех спортсменов, четверо из которых попали в завал.
0: Вот, споткнувшись о завал, не спеша, словно в замедленной съемке, падает наш Сергей Устюгов.
1: А вот шведский спортсмен
0: Теодор Петерсон
1: спокойно и уверенно финиширует на почетном втором месте. Как правильно он разложил силы по дистанции. Трибуны ревут.
0: Какие эмоции? Какой азарт? Такой поддержки спортсмены, пожалуй, не получали ни на одной из прошлых Олимпиад.
1: Выброс адреналина.

Вы вместе с олимпийцами хорошо выложились и готовы к глубокому освежающему сну, чтобы по пробуждении проснуться бодрым и готовым к новым гонкам и забегам в этой суетной повседневной.

0: Мысль дня.
1: С каждым днем земля наша становится все краше. Но иногда хочется стереть с лица земли всю косметику.

0: Чипальдук. Старая, добрая интернет-радиостанция.
1: Добрая.

Передаем сигналы точного времени на радио Чапльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени –

0: Вы слушали музыку для музыкального сопровождения вращения нашей планеты вокруг своей оси.
1: А вот в ботиночках на тонкой подошве как нельзя лучше согреваться и припрыгивать на снежку возле антарктической станции Моусон под нашу следующую песню.
0: Это сейчас как раз собирается делать аргентинский ученый-полярник Рауль Лопес, забывший дома валенки.

0: Алло.
1: Да.
0: Это Влада?
1: Да, здравствуйте, Влада.
0: Здравствуйте. Какой звук вы больше всего не любите?
1: Мне не нравятся звуки гигиены.
2: А когда вы просыпаетесь?
1: В шесть утра.
0: Скажите, а если вдруг что, то шакалы не подойдут?
1: Шакалы тоже.
2: Доброе утро, дорогие друзья.
3: Сегодня по настоятельной просьбе Влады
2: из Питера
3: мы, как и обещали, просыпаемся вместе с ней
2: под ее самые нелюбимые звуки.
3: Голоса гиен.
2: И в качестве альтернативы несколько голосов шакалов.
3: Доброе утро, Влада. Все хорошее когда-нибудь начинается.

0: Алексей Герман-старший на радио Чапельдук.
1: Значит, директор картины Леша Родионов, милый парень очень, привез из Парижа мужскую пипку. Значит, из шопа. Тогда это совершенно было невозможно. Он как-то провел, где-то скрывал, потел и привез. Я говорю, зачем, Леш? Ну, ваша сцена изнасилования. Я говорю, ну, неужели ты думаешь, что мы вот так будем насиловать это самое? Он говорит, так что мне с ней делать? Я на нее деньги потратил. Ну, возьми себе. Он говорит, мне не нужно, я здоровый. Я говорю, ну, поищи конь-старичка. Он говорит, ну, как я? И поставил в сейф. И мы снимали картину лет 8. В сейфе у нас ничего не было. Ни денег, ни бумаг. Только стояла эта пипка. Здоровый сейф такой. А в это время украли сейфами. То есть каким-то образом сейф выкатывались. У меня была мечта, чтобы залезли в наше объединение, украли сейф. Тащили бы его на каком-нибудь грузовике, куда-то увезли. Французская картина, за нами охотились бандиты со страшной силой, потому что валюту куда. Вскрыли, взрезали его и достали бы оттуда. Уже полуразвалившийся в трухе, значит, этот самый французский предмет. Вот. Так куда он делся, я не знаю. Такой...
0: Алексей Герман-старший на радио Чапельдук.

0: Обратно. Новости.
1: Ньюз. Обратно. Выпуск эфире в. Раз первый в неуже Грэмми наноминировался Башмет Юрий. Москвы солисты ансамблем с Башмет Юрий и театром Ириинского оркестром с Гергиев Валерий, вокал классический лучший за нетребко Анна, граммофоны позолоченные на году этом впретендовали России от представителя три сразу. Оркестра малого составе в Прокофьево и Стравинского произведения исполнения лучшее завручена награда. Грэмми премию музыкальную престижную получили Москвы солисты ансамблем с вместе дирижер и альтист знаменитый. Фролов Ян был вами в студии в.
2: Реверс Ньюс.

0: простого сигнала соответствует началу точного времени. В Москве ровно 6 часов 6 минут.
1: Радио Чиплюдук.

0: предыдущий трек звучал в нашем эфире ввиду... Я имею в виду, он отзвучал в нашем эфире.
1: А следующая композиция посвящается всем барабанщикам, только что уронившим любимую левую палочку.

0: нам с вами все еще хочется смеяться и шутить.
1: Un, dos, tres,

0: Tripodic.
1: Tripodic. Tripodic. Duck. Tripodic. Tripodic. Duck. Tripodic.
0: Radio. Radio.
1: Tripodic.
2: Tripodic.
0: Tripodic.
1: Tripodic.
3: Я тут смотрю, что я не один такой, в принципе, народ-то есть, вижу, нормальное.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чапльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 7:07.
1: Радио Чапльдук. Самое позитивное радио.

0: провода, провода, проводочки, служат людям везде и всегда.
1: Чип и Льдук. Ваша беспроводная радио.
2: Нет на карте страны даже точки.

0: В эфире радио Чапельдук. Небольшое информационное включение.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. На днях в Москве, столице Российской Федерации, на станции метро «Волжская» неизвестный мужчина средних лет спустился с платформы на рельсы и попытался уснуть в жёлобе между путей. Об этом сообщили в пресс-службе московского метрополитена. Из-за этого на некоторое время было прервано движение поездов на Люблинской линии метро. Виновника происшествия удалось поднять довольно быстро. Как оказалось, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Он не пострадал. К настоящему времени движение поездов на линии полностью восстановлено.
0: В этой связи еще небольшая полезная доза информации. Фирма «Алкосервис», московская компания, предлагает услуги наряду с доставкой выпившего водителя из ресторана или гостей домой или по указанному им адресу. Также эта фирма сообщает, что для отдыха в состоянии легкого алкогольного опьянения сейчас пригодно следующее пространство в городе Москве. Трамвайные пути свободны на выезде из трамвайного депо имени Апакова в районе улицы Шаболовская, дом 9. Также свободен газон разделительной полосы Ленинского проспекта в районе дома 85 и 87 на пересечении с улицей Крупской под рекламным баннером «Ингостраха». Также свободно пока пространство спешите занять наружная вентиляционная решетка Калужско-Рижской линии метро в районе Новых Черемушек рядом с Профсоюзной улицей и торговым центром Новые Черемушки.
1: Также хочется отметить следующее. Помещение милицейского поста, так называемая милицейская будка, у здания Государственной Думы, свободно с 23.00 до 8 утра. Отметим среди преимуществ наличие окна, но есть и неудобства. Спать придется сидя.
0: Также предлагает фирма «Алкосервис» для отдыха лиц, принявших некоторую алкогольную дозу, головная кросс-трансформаторная подстанция сверхвысокого напряжения московского гидроузла. Справа от пульта имеется свободное место, там всегда тепло, светло, очень хорошо. Также свободен вентиляционный короб третьего этажа в системе кондиционирования торгового центра «Атриум» здании в этом. И приглашаем вас также на строительные леса, где проходит реконструкция Государственного Большого театра. 6-й ярус, северо-западный сектор. Спросить мастера Вагифа.
1: Хочется остановиться также среди мест, среди предложений сна или просто послеобеденного отдыха. Остановимся на активной зоне реактора Института атомной энергии имени Курчатова. Среди позитивных моментов отметим тепло, стерильная чистота, тишина и большое количество врачей в наличии.
0: И совсем уже в завершение, для тех, кто нуждается в VIP-пространстве, приглашаем вас на купол здания Сената на территории Московского Кремля, архитектор Казаков, пространство под флагштоком рядом с сервисной лестницей, и VIP-пространство под Триумфальной аркой на Кутузовском проспекте, а также на ней вход также по сервисной лестнице. Сверху открывается прекрасный вид на окрестности, а под Триумфальной аркой в эту непогодь очень хорошо, так сказать, можно защититься от дождя.
1: Коль скоро речь зашла о VIP-предложениях, хочется отметить, до 28 августа, повторяю, до 28 августа существует специальное элитное VIP-предложение «Мавзолей» Владимира Ильича Ленина. Сами понимаете, полная тишина, замечательный микроклимат, хороший вид на Красную площадь. «Мавзолей» работает круглосуточно.
0: Прейскурантные услуги, а также все подробности по местам отдыха в городском пространстве Москвы, которые предлагает фирма «Алкосервис», вы можете найти на сайте alkorossия.сервис и по телефону 772-78-916-272. Продолжаем наше вещание.
1: Всего доброго.
2: Спокойно. Прошу пройти. В отделение?
3: Точно.

Радио Чипльдук. Первое. Авторитетное.

0: Дорогие чипль-юзеры, чипль-дукеры, только все вместе мы можем потянуть непосильную ношу бремя поддержки вещания нашего с вами дорогого радио Чипльдук.
1: Поддержите радио Чипльдук. Способы и методы на нашем сайте.
0: Радио Чипльдук и так будет с каждым.

0: В эфире краткий цензурный обзор прессы.
1: Фракция изменила свое. Как передает корреспондент, на заседании января было решение. Об этом сообщил лидер Александр. Белоруссия решила резко. Глава заявил о возможном со стороны, пишет Московская. Посол в Лондоне недавно получил от своего. На участке от реки оно отсутствовало, а было лишь обозначено. «Я рад, что мы в Лондоне», — сказал он, сообщает наш. Депутатов лишили, зато выделили. В народе их уже, сообщает газета.
0: Полный текст цензурных новостей выложен на нашем сайте chipl.censornews.duk.
2: Albert Records present the Morse code melody announced by Professor Bruce Lacey with a solo on the human

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует началу точного времени. В Москве ровно 8 часов 8 минут.
1: Радио Чипльдук. Все хорошее когда-нибудь начинается.

0: Прозвучала музыка для постановки «Клистира»
1: на сцене драматического театра. Ну а следующая композиция предназначена для опытных мастеров укладки бордюрного камня на четной стороне улицы.

0: Плохое радио делает из слушателей идиотов.
1: А хорошее даже из идиотов слушателей.
2: Радио Чипальдук.
1: Чё?
2: Великая идиотическая революция. Переворот на 360 градусов.

0: рубрика «Поэзии» на радио Чиплтук.
1: Ты ворвался в жизнь мою нежданно, изменил мою реальность.
2: Мысли мерцают, на сердце вспышки и любовь без передышки.
1: Все начиналось, как невинный флирт.
2: А теперь пуст без тебя мой мир.
1: Ты волшебный, ты с другой планеты.
2: А ты из моей мечты.
1: О, боже, какой мужчина. Я хочу от тебя сына.
2: А я хочу от тебя дочку. И точка,
1: и точка. Точка. Не хватит всех на свете нежных слов, чтобы описать мою любовь.
2: И по ночам не плакать по мелочам? Ты как время лечишь мою печаль. Знаю я, любовь моя взаимна.
1: Женщина прекрасна, когда любима. Ты волшебный.
2: А ты с другой планеты.
1: А ты из моей мечты.
2: О боже, какой мужчина. Я хочу от тебя сына.
1: А я хочу от тебя дочку.
2: И точка?
1: И точка.
2: Ты Джонни Депп.
1: И Брэд Питт.
2: В одном флаконе.
1: В одном флаконе.
2: Ты как самый лучший, ты записан в телефоне.
1: А ты волшебный, ты с другой планеты.
2: А я на все вопросы к тебе нашла ответы.
1: И все вместе.
2: О боже, какой мужчина.
1: Я хочу от тебя сына.
2: И я хочу от тебя дочку.
1: И точка?
2: И точка.

Каждое поколение смеется над старыми модами, но свято следует новым. Генри Дэвид Торо.

Радио Чиппельдук является лекарственным средством. Посоветуйте врачу.

передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 9 часов 9 минут.

Этот трек в эфире радио Чипльдук прозвучал по заявкам бригады укладчиц сливочной помадки. А следующая песня о корейских стюардессах, мечтающих летать на радиоуправляемых авиамоделях.

0: the house tonight. Tonight.
1: В эфире утренний Wake Up с Филом Соломатиным.

0: Мало кому известно, что матерью знаменитой топ-модели и красавицы Нади Скотт Романеску была простая женщина с оттопыренными ушами, длинным носом, большим подбородком и плоской грудью, которая родила свою дочь сразу после пластической операции лица и груди.
1: Таким образом, румынские медики и косметологи доказали, что последствия пластических операций, сделанных в молодом возрасте, передаются детям по наследству.
0: Задумайся.

0: Несвежие новости.
1: По вашим просьбам.
2: Из архива.
3: Добрый день. В студии радио Чапельдук Арсений Мухин. В эфире «Несвежие новости». Миллиарды на гонку вооружений. В Сенате и Палате представителей американского Конгресса завершилось обсуждение проекта военного бюджета США на 1985 финансовый год. Контрольной линии первого этапа в процессе утверждения ассигнований Пентагону обе палаты пришли с различными результатами. Сенат согласился выделить 291 миллиард долларов, а Палата представителей – 284,4. Так или иначе, это рекордный военный бюджет, принимаемый США в мирное время. Если говорить о пушках, танках и новых ракетах, то высший законодательный орган страны практически полностью удовлетворил запросы Белого дома. Вопрос о строительстве очередной партии стратегических ядерных ракет первого удара МХ ставился на голосование в Верхней Палате Конгресса дважды и сопровождался бурными дебатами. Но, поговорив, сенаторы все же утвердили предложение Пентагона, и в следующем 1985 году с конвейера сойдет еще 21 ракета. Это были не очень свежие новости на радио Чапельдук. По материалам газеты «Известия» от 29 июня 1984 года. С вами в студии был Арсений Мухин. Радио Чапельдук всегда ваш надежный партнер. Продолжаем наше вещание. В нем прозвучит современная музыка, а также рубрика «Улыбки разных широт».

Радио Чипльдук. 4дук.ру. Самое позитивное радио. Отпечатано на 4D принтере. С негативов окружающей действительности.

Передаем сигналы точного времени на радио Чиппельдук. К сведению юзера-слушателей, отсутствие одного или нескольких сигналов абсолютно ничего не значит. Полную версию сигналов точного времени вы услышите в пятницу. В Москве ровно 10 часов 10 минут.

Отзвучала мелодия для тех, кто несколько минут назад закончил, наконец, подсчет родинок на своем теле. Ну, а следующая вещь явно для тех, кому нравится слово «папильотка».

Совет на сегодня. Современная заповедь. Выжил сам, выживи ближнего своего.

0: А сейчас время для вашей любимой программы «По нашим заявкам».
1: Как всегда в это время популярные диджеи Андрей и Кирилл уже звонят вам по телефону, чтобы вы поставили им их любимые песни.
2: У нас все хаты записаны.
3: Вот я думаю, надо позвонить нам Леруче в Петрозаводск. Там у нее ведь еще и любимый муж.
4: Петруче?
3: Да.
4: А вы знаете, как мы вас, как мы вас,
5: слушайте, ну это
4: как мы вас называем, вы знаете?
3: Не дают слова вставить, видишь, да. Это море позитива.
5: А, да. Как вы нас называете? А как вы нас называете?
4: Мы вас называем Везувий Позитива.
5: Везувий Позитива, да, пожалуй, это подходящее для нас название.
3: Ну, мирный такой Везувий, пожалуй, да. Без гибели Помпеи такой просто. Вот.
4: Леруч, ну как вообще в целом прошедший отчетный период, как у вас там все складывалось?
6: Между звонками.
4: Да.
5: Ребята, вот вы знаете, было все прекрасно. Мы придумали, значит, с дружочками вокально-инструментальный ансамбль, который назвали «Дружно». У нас все по-взрослому, все по-настоящему. Есть бас-гитара, есть чудесный клавишник в бабочке, есть, значит, ударные барабаны, как их правильно называть, павия. Вот. И мы поем всякие советские песни на всяческих таких вот винтажных, околовинтажных мероприятиях, на юбилеях каких-то.
4: А как вот это услышать можно? Может, вы сейчас нам что-нибудь заведете, какую-нибудь запись?
5: Слушай, вот завести, наверное, будет сложновато, потому что записи как таковых нету. То есть все было такой живой звук, то есть мы не записывались.
4: Вот это неправильно, Леруче. Вы спойте, но...
6: А давайте куплетик спою.
4: Но вы имейте в виду, чтобы это зафиксировать все-таки, надо обязательно сделать звукозапись.
5: Да.
4: Ну, давайте пока акапельно тогда. Какие ваши произведения? Что у вас в
5: репертуаре? Давай акапельно. Значит, песня совершенно чудесная. Называется она «Репортер». Ее пели «Поющие гитары» и Мария Пахоменко.
4: Мать честная, это же 60-е годы.
5: И, скорее всего, апрель. Апрель. 12 апреля.
4: Так, ура. Мы замолкаем. Вы как, с вступлением или сразу куплет?
5: Не, я думаю, что сразу у меня будет все.
4: Поехали.
3: Да. Нас поздравляет Леруче из Петрозаводска такой вот песней.
5: Остановись, мой друг, и дай ответ. Со вниманием послушаем всегда. Ищешь ли покой?
4: Нет.
5: Любишь ли стихи?
4: Да.
5: И пусть пока еще ты неизвестен, но мы не зря к тебе прислали репортера. Каждый человек нам интересен, каждый человек нам дорог. Каждый человек нам интересен, каждый человек нам дорог. И ничего, что не прав ты иногда, если надо, мы дадим тебе совет. Ходишь турпоход? Да! Хочешь миллион?
4: Нет!
5: И пусть пока еще ты неизвестен, но мы не зря к тебе прислали репортера. Каждый человек нам интересен, каждый человек нам дорог. Каждый человек нам интересен, каждый человек нам дорог. Уйдут годами сомнения навсегда, и на все найдется правильный ответ. Хочешь на Луну?
4: Да!
5: Скучно ли тебе?
4: Нет!
5: Хочешь на Луну?
4: Yes!
5: Скучно ли тебе?
4: No! No!
5: Ребята!
3: Леруче, все отлично. Только вот знаете что? Я вот только не знал, что слово «человек», что оно неприличное, потому что его запикивают.
4: Вам надо обязательно сделать звукозапись, потому что спели вы очень чистенько, без каких бы то ни было мимаков, извиняюсь за выражение. И мне кажется,
3: молодец.
4: Ваш ансамбль в связи с модой на ретро может иметь определенный успех.
3: Звонкий колокольчик. Я бы только еще докрутил, допустим, кавер-версию сделал. Хочешь чип и льдук? Да. Не хочешь чип и льдук?
5: Любишь чип и льдук?
4: Нет.
5: Любишь чип и льдук? Да. Скучно ли тебе? Нет.
4: Хорошая песня.
6: Хорошая
3: песня. Хорошо. Хорошо. Звонкий голос, да, берущий из Петрозаводска.
4: Миллион. Нет, вот это, конечно, прекрасно.
3: Вами и дышим, можно сказать. Да. О, а в безвоздушном пространстве этом.
5: Ребят, я вас тоже, конечно, очень-очень люблю. Спасибо вам, что вы есть. И вот, между прочим, знаете, мои, вот я бы хотела уже, может быть, двигаться к окончанию нашего разговора, потому
4: может
5: что
4: быть, да?
5: некоторые обещали к нам приехать в гости.
4: А мы были.
5: Вы были в Петрозаводске?
4: Неделю назад.
3: Мы ходили с табличкой «Леруча».
4: Да.
3: Никто к нам не подошел.
4: Даже пальцем не показал.
5: Ну, нет. Я хочу сказать, что это импосибли, потому что я знаю, я вообще в курсе всех событий, которые тут происходят. Я живу возле вокзала и все знаю.
3: Нас, да, не проведешь.
5: И мне позвонили.
4: На пароходе приплыли.
5: А, на пароходе? Ну да, может быть, на пароходе. Пароходы, конечно, подальше от меня.
3: Мы тут строим в Финляндии пароход Чипальдук. У него вот уже у нас сигнал есть. Вот такой вот. И мы, когда приплывем, дадим 5 сигналов вот таких, а 6-й будет радостный клик Леручи. Yes! Нет! Или да?
4: Пока, Леручи, было клево!
5: Ребятки, целую вас, давайте, пока!
3: Пока!
6: Пока!

Радио Чиппальдук. Старое доброе интернет-радио.

0: Eclipse of your moral sun.
1: Это была песенка для гонок на мотоциклах с детскими колясками. А сейчас в нашем плейлисте небольшая подборка треков, которая должна помочь при регистрации хозяйствующих субъектов – Калмыкии.

0: передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 11 часов 11 минут.
1: Радио Чипльдук. Все хорошее когда-нибудь начинается.

0: Прямые включения на радио Чипльдук.
1: Москва, суббота, 16 часов 22 минуты. Переход со станции метрополитена Мичуринский проспект Большой кольцевой линии на Солнцевскую. Талантливый юный исполнитель проходит кастинг шоу «Голос метро».

0: веселая картинка.
1: Меня окружали милые, симпатичные люди. Медленно сжимая кольцо.

0: Чипльдук, Ашкумук.
1: Чипльдук, Ашкумук.
0: Чипльдук, Ашкумук. Ашкумук. Правильно.
1: Чипльдук, Ашкумук.
0: Эксбичи Кеймлер. Форева.
2: Радио Чипльдук. Поменяй кверти на Яцукин в своей голове.

0: Внимание, внимание! Говорит радио Баден-Баден. Нет, радио Агар-Агар. Дюран-Дюран. Дюба-Дюба. Тук-тук. Там-там. Дум-дум. Кус-кус. Миу-миу. Кис-кис. Мяу-мяу. Гав-гав. Гули-гули. Ку-ку. Му-му. Чин-чин. Ниф-ниф. Нуф-нуф. Наф-наф. Чипы-чипы. Дук-дук.
1: Чипы-дук.

Передаем сигналы точного времени на радио Чиппальдук. Начало шестого сигнала соответствует завершению предыдущих пяти.

0: Перекрестки судьбы на радио Чиплетук.
1: Встреча с интересным человеком.
2: Добрый день, дорогие слушатели! В эфире программа «Встреча с интересным человеком». И сегодня этот выпуск вместо Аркадия Марчулёниса проведу я, Сергей Здрычёв. Сегодня у нас в гостях очень необычный человек, гость, должность которого, так сказать, занятие очень необычно даже звучит. У нас в гостях Ермолай Балыков. Ермолай, да. Здравствуйте.
3: Добрый вечер.
2: И, насколько я понял, вы числитесь как, называетесь как первый вице-скример Гордумы.
3: Да, все
2: вице-скример.
3: Правильно.
2: Объясните, что это такое?
3: Ну, скрим – это от слова «скримить», ну, то есть, да, английское слово «крик».
2: Крик, да, крик-вопль, да-да-да.
3: Да, то есть это такой способ, наиболее, если так можно выразиться, экстремально, а с другой стороны обескураживающе, достучаться, докричаться, доказать свое мнение и, что самое важное,
2: какой-то
3: быть услышанным. Вот сейчас же говорят очень часто: «Я вас услышал». И вот чтобы быть услышанным,
2: прекрасно.
3: Не все хорошо слышат, не все внимательны. Но если на повышенных тонах идет разговор, особенно когда нужно принять какое-то важное решение, то вот такой способ скрима наиболее действенный просто.
2: Достучаться, докричаться, да.
3: Да.
2: Замечательно. И вот я не очень представляю, как это происходит. То есть вот идет заседание, да, присутствуют депутаты, какие-то, так сказать, обсуждения, голосования, и вот какой-то вопрос, какой вот, например, в последнее время был актуальный, где вам пришлось помочь, что
3: да,
2: ли,
3: очень много таких было вопросов.
2: Просто ну вот, если например, вопрос... пенсионный вопрос затрагивался, да?
3: Да, ну не мешает. Решается вопрос, если мы видим, что депутаты как-то ведут себя, знаете, как сейчас же, есть на что отвлечься.
2: Да. Вот. Или это... затягивается вопрос,
3: да, затягивается,
2: да, принятие
3: вопрос.
2: Закона.
3: Поэтому наша задача сконцентрирована, громко, еще раз сжато, тезисно, можно сказать, озвучить проблему, чтобы мы начали ее решать наконец-то, понимаете? Чтобы все...
2: А вы не могли бы вот сейчас в студии просто вот продемонстрировать, вот ну, как вы доносите вот эту мысль?
3: Ну, просто на повышенном я, так сказать, начинаю кричать, ну как, скрим, крик. Допустим, если нужно, ну, банально, что нужно? Повысить пенсии.
2: Да,
3: ну,
2: то тогда вот как?
4: Повысьте пенсии! Надо больше, еще больше! Инфляция все сжирает!
3: Вот, ну, здесь...
2: И они, так сказать, шевелятся сразу,
3: ну,
2: так сказать,
3: да,
2: и...
4: Давайте, повышайте, повышайте!
2: Ой-ой-ой, не пугайте,
3: видите?
2: Да, наших
3: и
2: слушателей.
3: И тогда
2: да.
3: сразу, ну как, это дисциплинирует многих депутатов.
2: Конечно, прекрасно. Вице-скример, первый вице-скример.
3: Да, первый вице-скример.
2: А учителя, если просят,
3: ну,
2: то как вот, что вы тогда...
3: Же. Ну все просто, здесь ничего не надо выдумывать. А, самый банальный.
4: Повысьте зарплаты учителям, ну сколько можно? Сколько можно, особенно учителям пения и рисования? Но лучше всем, давайте уже, повышайте, повышайте!
2: Прекрасно, я думаю, это очень действенный метод, великолепно. Мы просто, я думаю, открываем какую-то новую страницу в нашем вот...
3: Здесь так, ничего нового, это же методы крика, методы даже рукоприкладства в какой-то степени, они давно же присутствуют. Как
2: ну, я
3: степень,
2: думаю, нет должности
3: возможность...
2: пока первого рукоприкладчика.
3: Ну, такой, надеюсь, и
2: ну,
3: не
2: может
3: будет.
2: Быть,
3: но...
2: До этого даже, может быть, когда-то и дойдет.
3: Просто
2: не дай бог.
3: Идет от невнимательности, от расслабленности.
2: И, вот, и, конечно же, тема кибермошенничества поднимается, да, и вы...
3: Ну да, ну банально.
4: Активнее противодействовать кибермошенничеству надо! Активнее! Вон их развелось сколько! Беспредел полнейший! Еще больше затруднить вывод похищенных средств!
2: Вы знаете,
3: это я сейчас полголоса.
2: Потрясающе. Напомню, да, у микрофона...
3: Я не буду сейчас
2: накрываться. Я ведущий Сергей Здрычев, и у нас гость, первый вице-скример Гордумы от фракции «Глаз народа» Ермолай Балыков.
4: Когда будут нормально чистить снег во дворах?
2: Вот-вот-вот, я как раз хотел про это спросить, вот потому что иногда невозможно достучаться до наших коммунальных служб.
3: Ну, если не понимают, можно такого баритонального
2: например.
3: Диапазона.
5: Когда будут нормально чистить снег во дворах?
3: Ну вот, так, допустим. Угу. Нет, вы знаете, очень хорошо. Вот мы когда начали, так сказать, применять этот метод.
2: Да.
3: Учиться в Москве, по крайней мере, нас услышали.
2: Ой, порадуйте
3: очень
2: наших
3: хорошо.
2: Слушателей. Я хочу, чтобы они услышали, как вы это делали.
3: Вы имеете в виду про...
2: Вот про снег.
4: Не пройти, не проехать. Особенно в проезде Шакальского на улице Академика Кондратова. Кто это должен делать? Мы что ли, жильцы? Домохозяйки? Пенсионеры?
2: Да, действительно. Ну, ничего, тема чистки снега, ничего, да, иначе никак нельзя.
3: Ничего особенного. Вы поймите, что здесь мы не открываем Америку.
2: Да, то есть, я так понимаю, вы чисто профессионально просто повышаете громко, да. То есть эмоционально вы спокойны, все, так сказать, сохраняете самоконтроль, все это рационально, трезво.
3: С этого не начинается никогда обсуждение.
2: Конечно, потому что горячности здесь не нужно, но нужно иногда просто докричаться, когда...
3: Там же не психи сидят.
2: Конечно.
3: Просто люди, у каждого свои проблемы, свои дела, свои мысли.
2: Вот нам пишут, даже сейчас присылают сообщения, вот с мигрантами. Вы помогаете, содействуете с мигрантами?
4: С мигрантами что? Надо разобраться!
3: Можно крикнуть:
5: с мигрантами что? Надо разобраться! Резиновые квартиры скоро лопнут!
3: Ну, вы понимаете, здесь я не могу сказать, что это прямо происходит вот в таком нон-стоп режиме, потому что все от этого устают. Это должна быть такая короткая шоковая терапия.
2: Совершенно. Я вот знаю, многие возмущаются жильцы вот этой графе капремонт, они все время спрашивают, вот за что мы платим, и они вот до коммунальных служб...
3: Ну да, так и говорите, наших... вы попробуйте тоже, надо просто крикнуть, за
2: вот
3: что
2: я
3: платим.
2: Не могу, мне не получается как-то.
3: Крикните.
2: Пора навести порядок.
3: Ну вот только...
5: Пора нам порядок навести! В платежках графе капремонт! Мы за что платим? Куда эти деньги идут?
3: И все.
2: Вот я попробую еще раз.
3: Давайте попробуем.
2: Пора порядок навести!
3: Нет, у вас какая-то...
2: Нет,
3: какая-то
2: у меня как-то получается жалобно, да.
3: Это не то.
2: Да, вы помогаете реально людям, вот, которые не имеют такой возможности.
3: Вам, наверное, не подойдет это. Это здесь нужно...
2: У вас ведь образование такое. Вы же закончились вокальный факультет скриминга при училище Ипполитова Иванова.
3: Но здесь же нужно, во-первых, понимать, что если ты баритон, то, конечно, скример это чаще всего баритон. У вас же тенор, вам не получится. У вас это будет все истерика какая-то.
2: Да, поэтому такая должность нужна. Напоминаю, у нас в гостях первый вице-скример Гордумы Ермолай Балыков. Скажите, а вот когда сами депутаты друг до друга не могут докричаться,
3: конечно,
2: вы помогаете
3: же,
2: как-то?
3: Да, моя задача еще смотреть, чтобы все
2: участвовали. Вот сегодня, например, вы к кому-нибудь обращались?
3: Моя задача следить, чтобы все депутаты были вовлечены в процесс.
2: Да. Угу.
3: Ну и мне приходится кричать.
4: Депутат Стрыков! Семен Аркадьевич, хватит в телефоне сидеть, в игры играть! Ксения, работай давай!
3: Ну, это я так к Сене перехожу, просто я его знаю, нормальные приятельские отношения.
2: А можно вот сейчас спросить через вас, спросить, поинтересоваться, потому что тоже наши слушатели волнуют, вот про процентную ставку, вот какая будет процентная ставка, помогите спросить, я не знаю, куда этот вопрос мы адресуем, просто в эфир. Помогите.
5: Процентная ставка какая будет? Я не знаю, на заранее!
2: Вот,
3: просто
2: да,
3: это,
2: может быть, тогда вот...
3: Это несложно.
2: Да, несложно, да. И попросите, пожалуйста, вот, чтобы не душили малый бизнес, вот как наше радио, вот, чтобы на налогами вот, не душили.
5: Сколько можно душить малый бизнес?
2: Вот спасибо, все. Спасибо. И...
3: Я вам скажу, это уже, как вам сказать, для меня это просто можно ночью разбудить, и я без
2: Скажите,
3: проблем.
2: Скажите, а вот зал пустой, вот никто не пришел, кворума нет. И
3: ну,
2: что, вот
3: кто-то
2: тогда как?
3: Бывает. Нет, чтобы совсем
2: вы
3: никто не
2: обращаетесь,
3: пришел. Если народу немного, и если обсуждение... Ну, чем меньше народу, тем легче контролировать людей, понимаете?
2: Ну, с одной стороны, да, но как-то стимулировать тех отсутствующих, чтобы они приходили на заседание, надо же.
5: Кворума нет! Как мы голосовать будем? Пропускаем заседание! Где их носят?
2: Вот, вот я чувствую, у вас, возможно, разные регистры, вы можете включать.
3: Добавить,
2: вы
3: да.
2: мультиинструменталист, вы можете
3: клокотать,
2: так сказать, реветь.
3: Нет, это вообще сейчас это экспериментальная должность, поэтому здесь будет зависеть от результата.
2: К счастью, вот по результатам, да, по некоторым вопросам вам удается докричаться, да?
3: Конечно, конечно.
2: И есть результат, да. И вы там не зря, ну,
3: вот
2: конечно,
3: это
2: прекрасно.
3: Как это все началось? Вопрос докричаться.
2: Докричаться,
3: что мы могли достучаться.
2: Скажите еще вопрос, вот вы называетесь первый вице-скример, а второго нет?
3: Нет.
2: То есть вы его перекричали, да, так получается?
3: Ну, здесь, естественно, это же было не с бухты-барахты, был же определенный, ну, я не могу сказать, что конкурс, но просто был такие тесты были определенные.
2: Бэтл такой был.
3: Да, небольшие, да, да,
2: вы
3: тесты.
2: Его перекричали, видимо, он заболел, да. горло сорвал голос.
3: Здесь, знаете, как говорят, луженая глотка.
2: Я, насколько знаю, вы вообще по жизни, так сказать, человек спокойный, любите классическую музыку,
3: филателию. Да, вот сегодня слушал хоры.
2: Да,
3: Свиридова,
2: да, и вообще его. Очень спокойный человек, стихи любите и пишете, ну, наверное, лирику.
3: Как всегда происходит, у каждого есть некое альтер-эго, возможность.
2: Да, это ваше второе я. Да. Замечательно, потрясающе. Я бы назвал вас даже не первым вице-скримером, вы альфа-скример всего,
3: знаете,
2: корпуса депутатов.
3: Это все будет иметь значение, да, только тогда, когда мои крики будут услышаны.
2: И вам ответят на них. Возможно, тоже
3: когда
2: так же.
3: Когда мы увидим такие ответы. Ответы должны быть четкими.
2: Четкие, громкие, внятные. Ну что ж, спасибо. У нас в гостях был, напоминаю, человек-представитель уникальной, новой, так сказать, профессии. Это первый вице-скример Гордумы Ермолай Балыков.
3: Ну да, спасибо большое.
2: Спасибо вам. Приходите.
3: Интересно.
2: Еще. Это была программа «Встреча с интересным человеком». С вами был ведущий Сергей Здрычев.
3: Всего
2: вам доброго. До свидания.

0: Это была музыка для работы ручным нагнетателем смазки.
1: А теперь отложите его в сторону и возьмите в руки щипцы для колки грецких орехов. Вам обязательно захочется использовать их в такт во время звучания следующей композиции.

В эфире радио «Чипальдук» прозвучала эзотерическая песня для усиления колебаний ветрозащитных воздуходувов. А сейчас прозвучит музыкальный привет от московских таксистов молодым рикшам Хайдарабада.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чипальдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 13 часов 13 минут.
1: Чипальдук. Радио с хорошим вкусом.

в исполнении... Вот, в исполнении музыкального коллектива «Акын» прозвучал фрагмент композиции «Что тебе снится, крейсер «Аврора»?». По заявкам коллектива продвинутых асфальтоукладчиков со стрелки Васильевского острова. Оставайтесь с нами.

0: Глубокие мысли Джека Хэнди.
1: Большинство людей не знает, что большие куски коралла, покрашенные коричневой краской и прибитые к черепу обычными гвоздями, делают ребенка похожим на оленя.
2: Глубокие мысли Джека Хэнди.
3: Un moment, s'il te plaît. François.

Radio. Ce soir, 10h10.

Prudence ce soir. On est

0: Вспоминаем на радио Чипальдук.
1: На радио Чипальдук новости не стареют.
2: Как бы ньюз на радио Чипальдук.
3: Здравствуйте, в эфире на свою голову ведущий Эдди Басанец, и я здорово познакомлю вас с выпуском новостей. Известный актер Жерар Депардье прописался на свою голову в Саранске. Все происходило в Мордовском государственном национальном театре. Представители миграционной службы на свою голову присутствовали, и при большом количестве народу штамп здорово был поставлен. Депардье на свою голову получил прописку в доме номер 1 по улице Демократическая в центральной части Саранска. Это квартира друга актера, директор Госфильмофонда России. То есть он прописал его здорово к себе. В течение 4 дней Депардье планирует на свою голову изучать Мордовию. Кроме того, артист собирается сдуру открыть здесь, в Саранске, небольшой ресторан. Депардье подчеркнул, что хочет выучить на свою голову русский язык, очень тонкий и глубокий. По словам актера, он желает прочитать литературные произведения русских классиков на свою голову в оригинале. Знаменитый француз не исключил, что сдуру займется в республике бизнесом и, возможно, найдет в Мордовии не только дом, но и, на свою голову, вторую половину. В студии сдуру был ведущий Эдди Басанец. До новых встреч на радио Чипальдук на вашу голову.

плейлист «Радио Чипыльдук» продолжает музыкальная композиция для рыжих автопарковщиков с фамилией, начинающейся на букву «З».

Передаем сигналы точного времени на радио Чипальдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 14 часов 14 минут.

0: Вы нам звонили. Алло. Алло, алло, алло.
1: Ой, здравствуйте.
0: Здравствуйте. Слушаем вас.
1: Я вам успела дозвониться.
0: Ну, и как это было?
1: Ну, было неожиданно. Я подумала, а почему бы не попробовать, и вот попробовала.
0: От себя
1: не
0: ожидали.
1: Но не буду вас отвлекать.
2: И более того, попали.
0: Такого нет, смелого.
2: Нет. Почему отвлекаете, нет?
0: Откуда же вы к нам дозвонились?
1: А я сегодня вам дозвонилась из Самары.
0: Сегодня из Самары. Слушатель... А завтра откуда дозвонитесь там?
1: А завтра из Москвы.
0: Вот в этом смысле.
2: Как лягушка-путешественница такая.
0: И в основном это будет откуда? В основном будет из Нижнего Новгорода.
1: В основном будет из Уфы.
2: Вот.
0: Понятно.
2: Это широкая география. А как зовут нашу лягушку-путешественницу? Не представить.
1: Меня зовут Индира.
0: Индира. А вы знаете, где-то попадалось да, ваше где-то... редкое русское имя.
1: Ну да, скорее редкое татарское.
0: Но мы почувствовали вашу поддержку, мы вас распознали, да, это были вы. Все дошло.
1: Вы знаете, я хотела вам сказать только одну вещь. Благодаря вашему радио я узнала о группе «Гоголь Борделло» и подумала, почему бы мне не посетить их концерт. И посмотрела на сайте у них расписание и увидела, что один из наиболее доступных мне концертов будет 30 декабря в Нью-Йорке. И потом я подумала, а почему бы мне не поехать в Нью-Йорк?
0: И не позвонить нам уже оттуда, и мы так вас и пометим. Самара, Нижний Новгород, Уфа, Москва,
2: Нью-Йорк.
0: Ну, далее.
1: Ну,
2: далее везде.
1: Ну, вот, в общем-то, вы меня...
0: Слушайте,
1: да, вы меня сподвигли на такое трансатлантическое путешествие.
0: Да-да-да. Мы, кстати, собирались вообще вот эту музыкальную тему развивать и такой вот легкий, ненавязчивый, дружеский пиар делать, анонсировать какие-то концерты и полезные мероприятия людей, с которыми нас как-то что-то связывает или общая, так сказать, группа крови. Так что вот кто слышал, тоже информацию эту полезную получил.
2: Андрей, кстати, с них можно тоже за рекламу.
0: Конечно, я к чему и клоню.
2: Да.
0: Вот, Индир, ну, приятно, что вы поддержали нас, что дозвонились последние секунды. Вот, и напоминаем, что у нас вот сегодня актуальная тема. Кто нас слушает и что-то работу работает под радио Чапельдук, он может это сфотографировать и выложить на форуме соответствующую тему. То есть очень помогает людям оно вот в труде и в личной жизни,
2: надеюсь. А кто-то рисовал инопланетные листья.
0: А может быть, кто-то выложит ребенка и тоже так. Сделано с Чапельдуком.
2: Под Чапельдук несколько так уже...
0: Сделан, изготовлен и воспитан.
2: Андрей, это уже через 9 месяцев, извини меня.
0: А у нас Индира как-то пропала. Алло.
1: Нет, я здесь.
0: Она заслушалась.
1: Я просто тихонечко затаилась.
0: Заслушалась.
2: Чтобы такое сделать, да? Под радио Чапельдук.
1: Ну, я просто, да, я подумала, что же я могу предложить, а и ничего не могу.
2: А тут еще сказали, ребенка, а тут вообще.
0: Ладно, ну что же, Индира, чем бы вас еще помучить или порадовать? Может быть, вы нам сейчас какую-то музыку заведете или...
1: Не готова. Ничего такого ничего не нету готова. Рядом, кроме вашего радио.
0: У нас в Самаре показывает наш определитель IP-адресов, что нас слушает там что-то под 60 человек. Вот. Поэтому они могут...
1: Как-то не густо.
0: Не густо, но...
2: Но зато качественно.
0: Может быть, это, кстати, не свежая распечатка. Я сейчас посмотрю. Да, это старая распечатка. Сейчас, наверное, уже больше.
2: Нет, ну вообще-то мы берем не количеством, а качеством слушателей.
0: Да, да, и качеством звучания. Ладно, это у нас была Индира из Самары. Завтра она в Уфе.
2: В Москве, потом в Уфе, а потом в Нью-Йорке.
0: Потом в Нью-Йорке.
2: Подумайте, а можно запись вообще с концерта даже сделать?
1: Я подумаю об этом.
0: Подумаем. Все, Индир, спасибо. Рады вас слышать. Оставайтесь с нами. И мы тоже полетели.
1: Да. Спасибо
2: удачи.
1: Вам. И вам удачи.
0: Спасибо.

0: Несвежие новости.
1: Из архива.
2: Радио Чипыльдук продолжает освещать новости в форматах, адаптированных к состоянию организма наших слушателей в данное время суток.
3: Сейчас время обеденного перерыва, легкого перекуса, аперитива, сэндвичей, снеков, ланчей и бранчей. Мы об этом не забываем.
4: В эфире Lunch News с Николой Свистуновым.
5: В эфире Lunch News. Знаменитая российская теннисистка Мария Шарапова поддержала заявку Сочи на проведение зимней олимпиады в 2014 году, на которую также претендуют австрийский Зальцбург, южнокорейский Пьёнчхан. Об этом агентство «Вестспорт» сообщили пресс-службе заявочного комитета Сочи 2014. Теннисистка, победительница двух турниров «Большого шлема» Уимблдон и Ролан-Гаррос Мария Шарапова выросла в Сочи, напомнили в пресс-службе. Посол доброй воли Организации Объединенных Наций ООН, она стала первой в истории россиянки возглавившей мировой теннисный рейтинг. Поддержка Марии Шараповой особенно важна для нас в предстоящие 8 недель, которые остались до голосования членов Международного олимпийского комитета за столицу игр 2014 в Гватемале. Именно в Сочи я влюбилась в теннис. 4-летней девочке, наблюдая за отцом, игравшим на местных кортах, рассказывала Мария Шарапова. Я с огромной радостью поддерживаю заявку Сочи на проведение зимних олимпийских и параолимпийских игр 2014 года.
4: Это были Lunch News с Николой Свистуновым на радио Чипыльдук. Приятного аппетита!
6: Спонсор этого выпуска новостей — овсяные сухарики «Нововоронежские».

тем, кто не понаслышке знаком с вейкбордом, посвящается следующая музыкальная композиция в нашем эфире. Вслед за ней прозвучит композиция для игры в пейнтбол на ананасовых посадках Кубы.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чапльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 15 часов 15 минут.
1: Радио Чапльдук. Все хорошее когда-нибудь начинается.

радио Чипальдук. Ужас!

Не лишнее было бы каждое утро вспоминать, что хищение либо вымогательство ядерных материалов наказываются штрафом в размере от 100 тысяч до 500 тысяч рублей, либо лишением свободы на срок до 5 лет. Задумайся.

0: А сейчас время для вашей любимой программы «По нашим заявкам».
1: Как всегда в это время популярные диджеи Андрей и Кирилл уже звонят вам по телефону, чтобы вы поставили им их любимые песни.
2: У нас все хаты записаны.
3: Алло.
4: Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
4: Вы всегда готовы?
3: Чего?
4: Вы пишете нам «Всегда готов», город Москва.
3: Мы не писали.
4: Не писали? Значит, это кто-то вас подставил. А вам такое радио Чипальдук не знакомо?
3: Алло.
4: Да.
3: Да.
4: Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
5: Серьезный разговор представил.
4: Да, вам звонит интернет-радио под названием «Радио Чипальдук».
3: Ага, замечательно. Сейчас, секундочку.
4: Так.
5: Так, уже третий человек.
4: Третий человек.
5: Обошел.
4: Вот там гнездо. Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
4: Это вы всегда готовы, значит?
3: Да.
4: Это вы радио Чипальдук слушали?
3: Да.
4: А вы знаете, что нелегально слушать радио Чипальдук с 1 января будет можно?
3: О, это здорово.
4: Так, а как звать вас?
3: Меня зовут Леонид.
5: Леонид. Леонид. А вы, судя по всему, молодой?
6: Леонид.
3: Да.
5: Леонид молодой, это хорошо. А вот этот вопрос вам можешь задать? Насколько вы молоды?
3: Я молод. Мне 13 лет.
4: 13 лет.
5: А как случилось, что вы стали слушать радиостанцию «Чипальдук»?
3: Мне передал один человек эту ссылку.
4: Которому было сколько лет?
3: Когда мне было 13 лет.
4: Нет, а тому, кто передал, тоже было 13 лет?
3: Нет.
4: Это был взрослый человек?
3: Солидный, это был взрослый человек.
4: Солидный человек. И не стыдно вот детей подсаживать на такое радио, как радио «Чипальдук»?
3: Наверное. Я не знаю. Я плохо знаю этого человека.
4: Но, тем не менее, вы ему доверились.
3: Я ему доверился.
5: Мы говорим, что как-то вот складывается так, что неизвестный вам, не особенно знакомый, взрослый
4: человек. Посторонний человек какой-то,
5: да,
4: вам что-то советует. И вы, стримглав, бросаетесь слушать сразу вот незнакомое радио.
3: Я послушал, мне понравилось.
5: Клево.
4: Ну, значит, этот взрослый человек неплохой человек. Все-таки стоит,
3: да,
4: вам его опять найти и сказать спасибо ему.
3: Ну, да.
5: А сами оставили на сайте-то вот свои координаты? Или, может, это тот же самый человек вас надоумил? Или...
3: Нет, я сам оставлял координаты собственновольно.
4: Лень, как-то пассивно немножко. Надо как-то нас завалить информацией, эмоциями. Вот. Или что там? Может, какое-то идет другое параллельное действие, а мы отвлекаем?
5: У вас там же народу много. Да, что происходит сейчас в квартире?
3: В квартире сейчас я готовлю, я читаю матери про перестройку.
4: Вовремя.
5: Так, готовите что?
3: Мы готовим. Трудно сказать, мама что-то хочет сделать из грибов.
5: Так, ну это опасная штука, будьте внимательны. А почему вы маме читаете про перестройку, а не она вам?
4: Ну это с грибов только вот исключительно.
3: Нет, грибы вешенка, ничего такого мы не едим.
5: Потому что так получалось, что это больше некая последовательность. Мы уже поели что-то из грибов, и я читаю маме про перестройку. Тогда все.
4: К 25-летию со дня рождения перестройки, под грибочки.
3: Мы грибы только что немного попробовали.
5: Угу. А что про перестройку-то? И мама как реагирует?
3: Я читаю маме про общество потребителей, которое образовалось во время перестройки.
4: И в котором мы проживать имеем честь сейчас, да?
3: Да.
5: А мама не в курсе была в этот момент? Или она просто вас проверяет, какое-то задание?
3: Нет, я сам читаю, мне нравится про общество потребителей читать.
4: Угу. Значит, а маму-то интересно. Ведь можно, наверное, упрекнуть. Она, поди, приближала вот этот день, как могла. Она во время перестройки, наверное, там бурно голосовала, митинговала, чтобы перестраивали.
3: Нет, мама работала.
4: Работала себе и работала.
5: Угу. Неожиданный какой-то
4: поворот,
5: да, какая-то,
4: да,
5: картина интересная.
4: Главное,
5: а мы вам
4: что
5: будем
4: вот...
5: звонить, вы знаете об этом? Потому что очень важно, когда у тебя есть молодой слушатель, вот, допустим, ты звонишь человеку, которому лет 50, ну или 40, раньше ему через 5 лет, ну ему 45 лет, ну и что, ничего. А вот когда человеку, как вам, 13 лет, ты звонишь ему через полгода, а у него уже в жизни
4: это
5: изменение,
4: уже
5: совершенно
4: поколение,
5: другой,
4: да,
5: человек уже. И поэтому, да, это очень важно. Маме большой привет. Она как, слушает Чипальдук?
3: Нет.
5: А может быть, ей, помимо того, что читать, может, ей еще и Чипальдуком как-то подкормиться, подсунуть ей для какого-то бодрого настроения?
3: Наверное, надо.
5: Наверное, надо. Как учимся-то, кстати? Какие у нас? Что там, зачеты, оценки?
3: Учимся, что-то плоховато, что-то получил тройку. Физика, физкультура, за прогул, английский по той же
5: причине. Ну, вот физика-то ладно, но вот английский с физкультурой надо бы, конечно... Как физически-то? Нормально себя чувствуем?
3: Голова болит.
5: Да, главное, но это бывает.
4: Это в обществе потребления, от употребления неправильных продуктов, контентов и напитков может, конечно, голова болеть.
3: Ну да. Я сегодня ночью снился Ельцин со страшной силой.
5: А страшную силу кто представляет?
4: Видно, не первый день идет читка про перестройку. Это как сага уже такая, видно.
5: А маме читаете перед сном, чтобы она заснула?
3: Нет, маме вчера читал.
4: Вот, дорогие слушатели, к чему приводит чтение про перестройку?
5: А да. Подождите, еще вот буквально несколько секунд. А это какой-то уже следующий этап? Вы к этому пришли? Вы что-то читали ей про застойный период, про Хрущева времена, Сталина? Или это вот именно этот период в истории вас так вот взбудоражил? Как вот вы задумались вот читать ей про перестройку?
3: Нет, мне мама сама сказала читай про перестройку, я ее читаю. Интересная книжка.
5: А может, историком будете? Есть какие-то вот
3: предрасположения? Я хочу быть журналистом.
5: А такой предмет, как журналистика, в школе же его нету?
3: Нету, есть русская литература, мне достаточно.
5: Какие оценки?
3: 5.
5: Вот давайте будем держаться этого вектора. Будем звонить к вам и спрашивать, что у нас с русской литературой. Иногда все-таки и на физкультуру можно зайти, ну и бодрости.
4: Забежать на физкультуру.
5: Да,
4: английский нельзя забывать. Но журналистам надо быть готовым, что могут и журналюгой обозвать. Тут надо иметь, так сказать...
3: Ну, пускай обзывают.
4: То есть готов, всегда готов, вот как он и пишет.
5: Да, я думаю, что напоследок все-таки, чтобы со страшной силой этой Ельцин не снился, чтобы как-то в ночное время...
4: На музыку поставят какую-нибудь? Перестроечную какую-нибудь, нет?
5: Нет у вас там никакого?
3: Перестроечную музыку.
4: Музыки нет. Какой-нибудь, да.
5: Девайс какого-нибудь.
3: Сейчас попробую. Я еще и Кропоткина читаю.
4: Кропоткина читаем. Там и Плеханов на подходе.
5: Это мама тоже посоветовала или самого как-то потянула?
3: Нет, самого потянула.
5: На Кропоткина.
4: Вот какой у нас слушатель-то. И при этом ему нравится Чапельдук.
5: Так, ну какой-то есть у нас уже музыкальный фрагмент, с которым вы хотели бы поделиться? Перестроечного хорошо бы, конечно.
3: Перестроить?
5: Периода, да. Должен же быть звуковой какой-то ряд для чтения книги.
3: Сейчас я нашел.
5: Нашел.
4: Дорогие друзья, мы общаемся с Леонидом. Ему 13 лет, он всегда готов. Телефон Чапельдука, то есть домен Чапельдука ему подсказал взрослый дядя, незнакомый при этом.
5: Нехорошо.
4: И такой, да, Леонид знакомый. Сейчас готовит грибы-вешенки с мамой и читает ей про перестройку. А сегодня ночью Лене приснился Ельцин
5: со страшной силой.
4: Вот какой у нас слушатель, дорогие друзья. И сейчас нам Леня ставит музыку со своего девайса, перестроечную музыку, со страшной силой.
3: Это гражданская оборона.
5: Гражданская оборона. Прекрасно. У нас редко звучит этот коллектив.
3: Перестроечная,
4: да.
5: Хорошо.
4: Качество звучания, кстати, у нас, я не знаю, как у вас, изумительное просто.
5: Леонид, большое вам спасибо. Здоровья маме и всей семье. Там у вас достаточно всему насыщенно дома. Людно.
3: Да, спасибо. Вашему радио тоже.
4: Спасибо.
5: Счастливо.
3: Счастливо.

передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук для людей с замедленным восприятием информационного потока.

В Москве точно четверг. Ровно. Чипльдук. И так будет с каждым.

Уважаемые радиослушатели, мы прерываемся на прямое включение из Австрии с чемпионата мира по легкой атлетике. Марафон. Наш микрофон установлен на 37-м километре трассы марафонского забега, проходящего в живописном месте близ Клопайнерзее.

государственный служащий – это тот, кто нанимает других для выполнения работы, на которую наняли его. Герберт Прокноу.

Минутка веб-радио Уганды на радио Чапальдук.

0: Mama Maria, fave palisiemu ya. Tukukwasa abaana bo abali mu paliisi eyo. Obayambe naddala abali mu bufumbo obw'ensonga basobole okufuna amaka amatukuvu.
1: Это была минутка веб-радио Уганды на радио Чипальдук.
2: Заклинаю я вас, хмары, громы и хромовицы. Я посылаю вас на лесы и воды. Тут у вас немає силы, немає силы.

відвернув бурю. Іди до мене. Я хочу спокій.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого удара часов соответствует точному времени. На радио Чипльдук часы пробили ровно 17 часов 17 минут.

Москве вечер. У кого-то уже слипаются глаза. А в далеком Гонолулу раннее утро. И гавайские труженики уже надевают свои маски и ласты и идут на работу. Встречаем утро по-гавайски.

внимание. Проволока. Проволока. Проволока. Проволока. Проволока. Проволока. Проволока. Проволока. Проволока. Проволока. Проволока. Мы передавали слово «проволока» 11 раз. Продолжаем наше вещание.

Чип-льдук. Шо говорите?

0: Любопытный факт.
1: Интересные истории про детское кино и мультфильмы рассказывает мальчик Боря. Борис Борисович младший. 3 годика.
2: Если внимательно присмотреться, то можно заметить, что в мультике Винни-Пух идет в гости. Винни-Пух отражается вилкой, а пятачок нет. Папа, а что, бывают свиньи-вампиры?
3: Свиньи-вампиры?
4: Ага, да. Пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум. Пум-пум-пум-пум.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует началу точного времени. В Москве ровно 18 часов 18 минут.

0: Фраза дня.
1: Как прекрасно сказал кто-то. Кто же это сказал? Кажется, это я сам же и был.

Если вас интересует, как называлась песня, только что прозвучавшая в нашем эфире, значит, вы интересующийся, неравнодушный, любознательный и ищущий слушатель. Ну, а сейчас в нашем плейлисте следующая композиция, которая, мы надеемся, вас тоже заинтересует.

0: Уважаемые юзеры! В связи с тем, что в выпусках новостей в формате Quick News, подаваемых с повышенной скоростью, часто встречаются ошибки и оговорки, возникла необходимость в освещении новостей в сопровождении редактора-корректора.
1: Quick News на радио Чипридук.
2: Можно?
3: Пожалуйста.
2: Совместная работа астрономов Японского университета.
3: Университета? Нет, университета.
2: Ну, вы сами не знаете, я смотрю.
3: Ну, ничего. Здесь двойное, возможно, ударение. Даже тройное.
2: Хорошо. Совместная работа... Совместная работа астрономов Японского университета...
3: Университета, я бы все-таки сказал.
2: Университета.
3: Феричита.
2: Университета Тохоку и Калифорнийского политехнического...
3: Калифорнийского. Ведь штат Калифорния, поэтому Калифорнийского.
2: Калифорнийского политехнического университета принесла свои...
3: Ну, университета тоже можно, потому что сити, ну да. Ну, я бы сказал все-таки университета.
2: Университета принесла свои плоды.
3: Плоды. Корнеплоды.
2: Плоды. Принесла свои плоды.
3: Дальше.
2: Ученым удалось сфотографировать...
3: Удача.
2: Ученым удалось сфотографировать и изучить 80
3: новорожденных... Изучить. Учатся ведь люди, учатся. Изучить.
2: Ученым удалось сфотографировать и изучить.
3: Сфотографировать, потому что гравировать.
2: Фотографировать.
3: Ну да.
2: Ученым удалось сфотографировать и изучить 80 новорожденных галактик.
3: Галактик. Галактический.
2: Галактик. Пластик. Галактик. Для исследований был использован телескоп Субару.
3: Телескоп.
2: Для исследований был использован телескоп Субару, расположенный на Гавайских островах.
3: Ну, Субару или Субару, я тоже, кстати, не знаю. Это надо звонить туда, в Японию, поэтому не знаю.
2: Тогда дальше, да?
3: Дальше.
2: Новые галактики находятся на расстоянии порядка 12,5 миллиарда световых лет.
3: Да.
2: 12,5 миллиарда световых лет от нашей планеты.
3: Планеты, может быть, или планеты? Неважно.
2: С помощью телескопа...
3: Телескопа.
2: С помощью телескопа Хаббл...
3: Я бы даже сказал, с помощью.
2: С помощью телескопа...
3: Телескопа.
2: С помощью телескопа Хаббл были изучены...
3: Изучены.
2: Были изучены 17 из вновь открытых звездных систем.
3: Хорошо.
2: По словам астрономов, их диаметр состав... Их диаметр,
3: правильно, да.
2: Диаметр составляет порядка 4000 световых лет.
3: Да? Ну, хорошо. Все?
2: Да, спасибо.
4: Спасибо. С выпуском новостей вас познакомили диктор Натан Тюрин и корректор Казимир Морочич.
1: Quick News на радио Чипридук.
5: В марте текущего 1919 года в Москве состоялся международный съезд коммунистов. Этот съезд основал Третий коммунистический интернационал.

В эфире радио Чипыльдук прозвучала песня для законченных врушек. А следующий наш трек для любителей ватрушек.

0: передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 19 часов 19 минут.
1: Чипльдук. Радио Unlimited. С неограниченной безответственностью.

something about me.

0: Глубокие мысли Джека Хэнди.
1: Мы обычно шутили над дедушкой, когда он говорил, что он уходит порыбачить. Но никто не смеялся уже в тот вечер, когда он вернулся, приведя с собой проститутку.
2: Глубокие мысли Джека Хэнди.

Чипльдук. А смысл?

0: Уважаемые слушатели, в связи с большим объемом информации, передаваемой в выпусках новостей, редакторская группа «Радио Чапельдук» распечатывает тексты с большой скоростью и не всегда успевает вносить в них исправления и коррективы. Дикторы читают новости с листа в том виде, в котором им предоставили их редакторы. Поэтому заранее приносим извинения за встречающиеся в выпусках новостей досадные редкие опечатки.
1: Новости без корректора.
2: Доброе мудрое в кефире Фолозди. В соответствии с банными Камлупс, Сармасия занимает травое тесто в Риме по ремени рапамуя в Брижнем, парафмудет жрактани в соответствии с песях, в социальных песях в семец. У нас, опа, шумит по масчатам лимонятников хупить мелых три мизячих сяча. Сдумаляем бы, колька изразилю бы, чей сорулять немного фыже, хумить мелых земи зячих сяча. Русляйтесь с мами, и рамис пыл кемарляй гимистер 5 и сам Горофа.

тем, кто не имеет возможности потанцевать под радио «Чип и Льдук» в офисе, на своем рабочем месте, мы рекомендуем под следующий трек ритмично пошуршать фольгой от шоколадки.

Радио Чипльдук. Через старый добрый Wi-Fi.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует началу точного времени.
1: Бам, бам, бам, бам, бам, бам.
0: В Москве 20 часов 20 минут ровно.
2: Радио Чипльдук.

Дорогие друзья, не забывайте поддерживать наше с вами любимое радио «Чип и Льдук». Это можно сделать с банковской карты через PayPal, и Чиполь будет дук.

0: А сейчас время для вашей любимой программы «По нашим заявкам».
1: Как всегда в это время, популярные диджеи Андрей и Кирилл уже звонят вам по телефону, чтобы вы поставили им их любимые песни.
2: У нас все хаты записаны.
3: Новосибирск. Ой. Никита. Сисадмин в больнице.
4: Алло.
3: А, Никита?
4: Да.
3: Доброй ночи. А мы не очень ли поздно звоним вам с радио «Безумного»?
4: Здравствуйте.
3: Здрасте.
4: Да нет, не особо поздно.
5: Как вы себя чувствуете?
4: Хорошо.
3: А вы сейчас в больнице или сисадмин?
4: Нет, у меня уже ночь. Я уже дома.
3: Ну, я не знаю, больница же круглосуточно работает.
4: Не, наша не круглосуточно. У нас только стационар круглосуточно.
3: А у вас какая больница?
4: У нас по животикам.
3: По животикам? Кто надорвал животики, смеясь?
4: И такие тоже.
5: Ну, вообще, многие, слушая радио Чапальдук, попадают вот в эту...
3: Мы к вам будем отправлять тогда.
4: Ну, хорошо,
3: по животикам.
5: Надрыв животик.
3: А животики, и что, может быть, женские? Там и рожают у вас, может быть?
4: Нет. У нас в основном те, кто плохо кушает.
3: Плохо или много, или мало, правильно?
4: Да.
3: Ну, а как, в Новосибирске есть что покушать вкусненького?
4: Конечно, есть.
5: А вот что вы кушаете?
4: У нас здесь есть одна замечательная забегаловка, в которой до сих пор сохранился дух Советского Союза.
5: И как? У них с этой больницей тоже есть свой такой интерес взаимный, да?
3: Постоянный контакт.
4: Нет, кормят там очень вкусно.
3: А как называется? Так тоже, наверное, стилизованное какое-нибудь название, кафе «Ромашка».
4: Если честно, я не помню, как называется.
5: Ну а что, там вот сметана в стаканах тоже, вот поднос, вот это все?
4: Да, обязательно. И пельмени, и большая тетенька добрая.
5: В кокошнике в таком, белый такой, поварской.
3: Наколка это называлось.
4: Ну, не знаю, как насчет кокошника, но фартук точно есть.
3: У меня, между прочим, мама с папой познакомились в Новосибирске, чтобы ты знал.
5: Да?
3: Да, вот так вот.
5: А у меня мама из Сибири. И мне мой друг всегда мне говорил, ты мамин сибиряк.
3: Я бы тебя по-другому назвал, конечно. Кто ты, мамин?
5: Ну, сейчас с животом ситуация как
3: нормализовалась. Сам-то как,
5: да.
4: Ну, все отлично.
3: Но он сисадминит там, понимаешь? Он же не лечит. Он лечит компьютеры от вирусов тоже. В компьютеры тоже болеют, у них тоже животики болят, понимаешь?
5: То есть у него все
4: порядок.
3: Там он и набрел, видимо, в дебрях интернета на интернет-радио Чапальдук. Так было?
4: Нет. Я набрел на ваше радио уже давно, года два назад.
3: Давно.
4: И нам уж... слушаю периодически.
5: А сисадминит недавно, значит?
4: Нет. Там-то не... в больнице сисадминита недавно. А вообще уже, не знаю, года три.
3: Давай так, у Никиты там уже час поздний, да?
5: Хорошо бы сейчас... заорать просто.
3: Может, колыбельную?
5: Может, сейчас заорать? Ну, есть кто-то там?
4: Нет, орать не буду.
5: Чтобы кто-то встал.
3: Оральная колыбельная, такой новый жанр.
5: Нет, это заорать, чтобы
3: кто-то... Спи, спокойно.
5: Чтобы кто-то неожиданно проснулся. А, что?
4: Я могу заорать только из полголоса.
5: А сколько людей еще в пространстве, вот где вы находитесь?
3: Где находитесь, да.
4: Жена и собака.
3: Жена и собака. Не пара. Они-то спят уже.
4: И они уже спят все.
3: Они спят.
5: Нет, не спят.
3: Подали голос.
5: Это собака была или жена?
4: Жена.
3: Голос, и жена подает голос.
4: Ну, собака не ругается.
3: А если ее подтащить тоже к телефону? Давайте сейчас разбудим точно весь дом. Сейчас раздухаримся.
4: Ее к телефону подтащить.
3: Тащите. Или телефон к ней.
4: Скажи что-нибудь доброе, радио Чапальдук. Она не хочет говорить. Она не хочет спать.
5: А что ей сейчас снилось? Можно спросить? Если это, конечно, не...
3: Да. У нас есть такая рубрика, да.
5: Называется «Вам не снилось» рубрика называется.
4: Она говорит, не помнит.
3: Так было трогательно искренне сказано. Мы верим.
5: Жаль, конечно, что не помнишь. Было бы хорошо, если бы человек взял и рассказал свой сон.
3: Конечно.
5: Ой.
4: Ну, то она привет передает вам.
3: Ну, хоть что-то.
5: Ну, может, что-то нарисовал, что снилось-то? Может, что-то вспомнилось? Какой-то образ?
4: Вспомнилось тебе что-нибудь, что снилось? Нет, не вспомнилось.
3: А собака спит еще? Может, собака скажет?
4: Нет, она вот рядышком лежит.
5: А может, она что-то спеть нам?
3: То есть ты не хочешь своих железных клещей отпускать уже Никиту с женой и собакой?
5: Потому что вот человек проснулся, мы же не можем только радовать. Чипальдук позвонил, как
3: запомнится. Но это жена должна спеть. Вот
5: да,
3: она
5: жена
3: проснулась,
5: должна
3: и она
5: спеть, конечно.
3: Первое, что приходит вот в голову.
5: Вот что хочется ей сейчас спеть? Как зовут супругу?
4: Хочется спеть.
5: Так жалобно, можно жалобно, в принципе, не страшно. Можно жалобно, так мимо ног, в принципе, тоже можно.
3: Мычать так.
4: Ну, мы хором, наверное, сейчас поем.
5: Давайте,
4: позже.
5: Давайте.
4: Сейчас
5: устала
4: игрушки тогда.
5: Только вы потише, а все-таки солировать должна супруга.
4: Давайте попробуем. Раз, два, три. Спят усталые игрушки. Книжки спят.
3: Ба-ба-да-ба-да.
4: Одеяло и подушки. Тут и дня.
3: Ша-ба-да-ба-да.
4: Чтобы ночью нам присниться, ты ей пожелай, баю-бай.
5: В трех тональностях сразу.
3: Хорошо с вами. Ну, извините, так
5: что
3: сказать,
5: так рано.
3: Что так рано. Надо было часа через два позвонить.
4: Вот. Ну, думаю, часа через два я бы еще все-таки не спал. Так что звоните.
3: Ладно.
5: Ну окей, чего? По-моему, мы вполне симпатично. Надеемся, что заснете быстро, сладенько.
4: Хорошо.
3: Хороших сладких снов, да.
5: Счастливо.
3: Счастливо.

Радио Чипльдук. Не радио, а малина.

0: Come on, y'all crazy, man.
1: Последние 10 минут на радио Чипальдух звучала музыка для тех, кто слушает нашу радиостанцию с 7-летнего возраста. Ну, а сейчас...
2: Ну, а сейчас послушайте песню для работы фуганком по мягким породам дерева.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени.

В Москве ровно 21 час 21 минута. Радио Чипльдук. Все хорошее когда-нибудь начинается.

0: бесполезно напомнить, что...
1: Что занесенный в книгу рекордов 118-летний пакистанец Пушмахур Кихмаджран самый старый человек на планете.
0: Причина такого долголетия – обычный склероз. Все дело в том, что незадачливый старожил уже который год подряд забывает, что ему давно уже пора в мир иной.
1: А никакие напоминания до него не доходят из-за полного маразма и потери слуха.
0: Жесты, подсказывающие ему нужное направление,
1: он тоже не видит.
0: Задумайся.

0: социальной психологии.
1: Ничтожество сумняшества. Абсолютно уверенный в себе человек, категоричный в суждениях и решительный в поступках.

0: как бы ньюз на радио Чипыльдук.
1: Здравствуйте. В эфире новости на радио Чипыльдук. В студии Максим Соловьев. Эксперты выяснили, сколько шашлыка готовы съесть россияне. Почти 40% россиян готовы за один раз съесть полкилограмма шашлыка. И даже большие. Предела нет. Большинство опрошенных считают, что если учтены все условия, подобрано нужное мясо, блюдо заботливо приготовлено собственными руками для любимых людей, то такого шашлыка можно съесть столько, сколько душе угодно. По мнению респондентов, лучше всего для итога блюда подходит свинина. На втором месте курица или индейка. Также в тройке лидеров баранина. Замыкает топ-5 говядина и разные виды рыбы. А порядка 5% отметили, что если и едят шашлык, то только из овощей или грибов. 20,6% респондентов приобретают уже замаринованное мясо, экономя время, но в удовольствии из разжигания костра и жарки мяса отказы себе не могут. В свою очередь, в качестве главного дополнительного ингредиента, который должен сделать шашлык еще вкуснее, россияне назвали приятную компанию. Это были новости на радио Чипыльдук. С вами в студии был Максим Соловьев. Услышимся. Всего вам хорошего.

Batman and all sorts like that.

0: Браво!
1: Радио Чип-Льдук, превосходя свои ожидания.

Не знаем, как легла вам на слух предыдущая композиция, которая предназначалась для домашних занятий с носителем тамильского языка. Зато следующая песня явно должна понравиться каждому уважающему себя вальцовщику стана горячей прокатки. А их среди наших слушателей немало.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чиппальдук. Начало шестого сигнала следует по окончании пятого.
1: А. Б.
2: В.
3: Г.
0: Д.
4: Е!
0: В Москве ровно 22 часа 22 минуты.

0: Перекрестки судьбы на радио Чиплетук.
1: Встреча с интересным человеком.
2: Дорогие друзья, в эфире программа «Встреча с интересными людьми». Аркадий Марчуленис у микрофона. Очень интересный сегодня у меня собеседник. Ведущий ассенизатор отечественной культуры, доктор искусствоведения Борис Петрович Стасов.
3: Здрасте.
2: Борис Петрович вот сидит с таким лицом, что, честно говоря, мне как-то хочется немножко посочувствовать и понятен род его вот этой ассенизаторской деятельности.
3: Ну, понимаете, Аркадий, ну, а с каким еще лицом я, по-вашему, должен был бы здесь сидеть? Ну, ведь мы имеем дело с соответствующим продуктом.
2: Вот, если можно, поподробнее. Вот что это значит ассенизатор в области искусства?
3: Ну, подобно тому, как ассенизатор в сельском хозяйстве имеет дело с соответствующим, так сказать, субстанцией, так и мы, ассенизаторы культуры, имеем дело с аналогичным, если так можно назвать его, продуктом творческой жизнедеятельности наших артистов, писателей, музыкантов.
2: Почему у вас сейчас такое тоже лицо какое-то? Вот такое лицо у вас сейчас?
3: Ну, какое оно должно быть? Ведь мы смотрим постоянно фильмы, например, плохие, отвратительные, омерзительные,
2: ну, то есть бездарные.
3: Бездарные, да. Дерьмовые фильмы. Кстати, мы смотрим обычно их лежа, потому что по 18-20 часов подряд это смотреть сидя просто невозможно. Вот.
2: Ну, тогда...
3: Читаем такие книги, ходим на такие концерты.
2: Совершенно логичный вопрос наших слушателей. Извините, Бога ради, это вы зачем делаете?
3: Это очень уже важный вопрос. Дело в том, что никто и нигде не учит людей различать хорошее от плохого. Поэтому, чтобы знать плохое, чтобы знать, вот, так сказать, врага в лицо, нужно его изучать. Вот мы изучаем все вот это вот отстой, понимаете? Вот это все дрянное, плохое, дерьмовое, как и положено ассенизаторам. Мы смотрим это, читаем, мы просто живем этим. Мы дышим, если так можно выразиться. Поэтому, ну, вот и лицо может быть такое. Но мы очень любим это.
2: Вот, я прошу прощения.
3: Да.
2: Уникальный ведь случай. Кто это мы тогда, простите Бога ради? Ведь это должна быть, значит, некое целое сообщество людей, объединенных общей идеей.
3: Да. Ну, сообщество должно всегда с кого-то же начинаться. И вот начиналось это с меня.
2: Так, хорошо, если это начиналось с вас, а у вашей жизни это с чего началось?
3: У меня огромную роль сыграл отец. Отец очень любил вот все то, что все не любят. Но он любил это какой-то странной любовью. Я помню, вот он... понимаете, я рос в доме, где с утра до вечера играла плохая музыка. По телевизору были включены исключительно плохие передачи. Шли плохие фильмы. Какие-нибудь производственные драмы про передовиков. И мы ни одного никогда не пропускали. А если поздно ночью, например, что-то такое вот шло, он меня специально будил, усаживал перед телевизором и заставлял вот это смотреть. Понимаете? На ВХСках, на кассетах вот дерьмовые фильмы покупал.
2: Это, видимо, уже такой перестроечный или доперестроечное время.
3: Да, там совершался переходный такой вот, да, период. Вот. И я рос, меня отец воспитывал на лучших образцах плохого и дрянного искусства. Понимаете? Он прививал мне это. Вот бывало, вот он сядет перед телевизором и сидит несколько часов, неподвижно вот глядит на экран и только наливается вот как комар кровью до багрового такого оттенка. То есть он вот до такой степени вот любил не любить вот это дрянное искусство.
2: Но он человек же был наверняка хороший, честный.
3: Он был очень хороший человек. Он был крутого, конечно, нрава, но такой сдержанный. Вот у него внутри все это, вот он это копил и честно смотрел скрупулезно от начала до конца вот эти все передачи. копил, а потом вдруг это вырвется у него наружу. Он возьмет там монтировку и раздолбает этот телевизор, понимаете, к чертовой матери. Вот, или с балкона сбросит. У нас сменилось 15-20, наверное, этих ящиков. Вот, покупали сразу по 2-3 телевизора. Угу. Вот такой вот он был человек, понимаете. И он меня приучил, он мне привил вот это. Угу. И вы говорили о коллективе. И, конечно, потом, когда я вышел в большую жизнь, то мне захотелось разделить вот это свое чувство, свою любовь вот к худшим образцам вот дрянного искусства и культуры, разделить с кем-то. И я стал искать единомышленников, поэтому у нас и образовался сейчас такой своего рода институт, так сказать, вот понижение, что ли, квалификации, если можно.
2: Вы преподаете?
3: Да, я преподаю, и я не один, у нас там несколько преподавателей. Я вот должен похвалить, вот у нас есть там такой Павел Фролов, он большой молодец, он вот в этом искусстве различать плохое искусство.
2: От очень плохого.
3: От очень плохого, да. Он зашел так глубоко, что он вот как лектор просто отвратителен, угу. Понимаете? То есть он являет сам из себя просто пример омерзительного, дрянного преподавателя. Угу. И студенты просто ломятся на его лекции. Вообще мы с ними ходим на самые худшие премьеры. И не только в кино, понимаете? На отвратные спектакли, гадкие вернисажи, омерзительные музыкальные всякие концерты. Вот. А по выходным мы встречаемся иногда на вокзале, да. Узнаем друг друга по лицу, садимся в электричку в какую-нибудь, едем, знаете, вот в самые запоганенные, заплеванные леса, угу. Где вот совершенно нет грибов, где одни поганки, угу. Вот здесь все истоптано, вот, чтобы, ну, не выходить вообще вот из этого состояния постоянного отвращения, угу. Вот. Но кино, конечно, дрянное мы любим больше всего.
2: Но сейчас же, наверное, засилье, наверное, очень много плохого. И как вот...
3: Сейчас худшие фильмы стали хуже. Плохие фильмы стали хуже. В каком смысле? Они стали лучше. А для нас это хуже.
2: А шкала? Выработана вот какая-то шкала оценочная. Как понять? Ведь я, насколько могу понять, что должно быть настолько плохо... Что прям круто.
3: Круто. И вот. Это хорошо.
2: Да. А как вот выбрать это ощущение? Ведь очень много фильмов средних, ни туда, ни сюда.
3: Конечно, это вкусовщина. Да, вот. Вот эта безликость – это главный враг. Потому что его и ни туда, ни сюда. Знаете, вот как яблоки сортируешь или грибы. Вроде бы он и вроде ничего, но какое-то же это ни туда, ни сё. А мы любим, чтобы это было ярко выраженный какой-то вот отстой, гадость какая-то, мерзость и бездарность. Вот бездарность, конечно, это ключевое слово. Мы очень любим
2: бездарное
3: кино.
2: Можно ли научиться бездарности или нужно по природе, вот человек может... интуитивно быть вот настолько одарен, ну, как бы, как бездарь.
3: Что это талант.
2: Да, что он делает
3: талант все... Талант быть бездарным.
2: Да, это вот особый... бывает ли это? Или все-таки нужно...
3: Бывает, бывает. Очень много этого, знаете, вот в семьях известных артистов, режиссеров и дети. Мы говорим, вот природа отдыхает на
2: вот,
3: детях.
2: Да, кстати. Да.
3: И в некоторых семьях она отдыхает так хорошо эта природа, угу. Что она уже никогда из отпуска этого не вернется к ним. Есть же целые образцово-показательные династии, понимаете? Например, отец – плохой режиссер, мать – чудовищная актриса, ну и сын достойно несет семейное знамя. Он дерьмовый колумнист или продюсер, или ресторатор.
2: Ведь вообще легче стать... Если ты действительно сын известных родителей, как режиссер, допустим, ведь к тебе внимание-то априори больше.
3: Больше внимания, да. Поэтому заведомо люди идут на твою премьеру, и они получают вот как раз вот этот продукт. Вот. Мы учим, потому что не умея, не зная точно, что такое плохо, люди толком не могут понять, что такое хорошо. Понимаете?
2: Вот это очень-очень... Серьезная и интересная тема.
0: Перекрестки судьбы на радио Чипльтук.
1: Встреча с интересным человеком.
2: Ассенизатор отечественного искусства Борис Петрович Стасов в гостях у программы «Встреча с интересными людьми». Борис Петрович, а вот нет ощущения, что вы какую-то на себя взяли вот эту непосильную ношу? Ведь все-таки, ну... В определенной степени могут слушатели подумать, что это какое-то извращение. Нет?
3: Нет, это у нас это миссия. Мы к этому относимся очень серьезно. Мы, у нас были переговоры и с Министерством высшего образования. То есть это собираются развивать, в общем, прививать. Вот у нас есть подшефная детская школа и детский садик, кстати. Вот в школе они читают плохие книги, самые вот дрянные. По ним пишут плохие сочинения. У них и худшие учителя по физкультуре, по физике, химии. Вот. А в детском садике они лепят из самого дерьмового пластилина, раскрашивают засохшими красками что-нибудь. У них там самые тупые нянечки. То есть мы уже детишек с измальства приучаем, чтобы они знали,
2: что так нельзя.
3: Да, что так нельзя. Вот как. Вот то что есть, такое по-настоящему дрянное.
2: Да, то есть если вдруг понравилась какая-то дурацкая песенка, ребенка могут наказать, условно говоря. Или я неправильно понимаю?
3: И это тоже, ну, конечно, по-своему, то есть зависит от возраста. В школе уже могут серьезнее наказать, просто выпороть.
2: Ну, вот просто... мне тоже кажется, что это, да, казалось бы, такой метод древний, но очень действенный.
3: Да, да. Вы знаете, вот хорошему учат везде. Везде вот приучают, это надо лучше, надо быстрее, выше, сильнее, больше и так далее. А вот где хуже, где этому учат? Нигде. Поэтому, когда есть чем сравнить, вот наши специалисты, да, эксперты, они эксперты по дряни, понимаете? По всякому барахлу. Вот. А эксперта, живого человека, не заменит никакая техника. Вот нам поставляют сейчас приборы, дерьмометры, нанотехнологии такие, значит. Но никакой дерьмометр не может на самом деле определить качество вот продукта искусства. Только живой человек, вот как наш специалист.
2: Ну вот говорят, да, вот спортсмены наши, футболисты, вот они много получают, а бегают медленно. Вот что, нет никого, кто бегает еще медленней? Вот как?
3: Есть, и это есть. Надо показывать. Где-то надо даже обучать людей плохо играть в футбол.
2: То есть чтобы... хуже еще?
3: Еще хуже, да, специально обучать этому и показать людям, вот что на самом деле плохой футбол. Угу. Может быть, во-первых, тогда наши полюбят больше наших футболистов, угу, и больше им простят. А во-вторых, люди будут иметь с чем сравнить, до чего расти. И в ту сторону, и в другую.
2: Интересно.
3: Да вы придите даже на наши уроки физкультуры у нас на курсах. И посмотрите, как там они ходят, катают полуздутый мяч по траве в развалочку. Угу. Или там кто-нибудь висит на перекладине, как мешок, понятно с чем. Угу. Полтора раза не может подтянуться. Вот. И люди с отвращением смотрят на нас. А прыжки через козла, это надо видеть. И это касается не только спорта. Если вы зайдете на наше занятие или просмотр, то вот как вы сказали, что у меня вот выражение на лице, вы увидите 100-150 лиц вот наших воспитанников вот с такими выражениями лиц, где смесь отвращения и наслаждения. Понимаете, удовлетворение глубокого с омерзением.
2: От получения знаний. Да, от получения теперь ты знаешь знаний, как, правильно?
3: Да, от вот этого такого искусства. Что касается, кстати, вот ресторанного бизнеса. Мы ходим в самые худшие рестораны, забегаловки, тошниловки. И стараемся там тоже узнать, что же такое действительно дрянная еда. Понимаете? Мы очень часто ругаем сейчас продукты там какие-то или примеси, или они не свежие, или не гигиенично, что-то или некрасиво будет. Но люди не знают толком, что же такое на самом деле вот это.
2: Вот как же вы интересно с каким-то таким, да, прям кайфом.
3: Со вкусом, да, вы хотите сказать.
2: Да, с таким привкусом, с таким запашком приятным и не очень рассказываете обо всем этом. Прямо даже интересно.
3: Да. Вы знаете, ну много можно еще чего рассказывать, но я сейчас предлагаю немножко переключиться. И чтобы отдохнуть немножко вот от моих рассказов, сделать музыкальную паузу.
2: Ну, я согласен.
3: И послушать что-нибудь, наоборот, хорошее, качественное, настоящее искусство. Вот, например, из нашего любимого.

0: Прям жалко обрывать, но хочется еще немножко вот рассказать.
1: Прекрасно.
0: Да-да-да. Но вы знаете, мы не только рассказываем, мы пишем огромное количество рецензий вот на спектакли, книги, концерты, фильмы.
1: Знаете? А есть вот именно контакт с деятелями искусства, вот, которые как раз являются для вас притягательными? Вот есть такой какой-то?
0: Ну, есть, есть. Вот в результате одного такого контакта у нас вот есть такой Ермолай Седов. Он вот в результате такого контакта с одним работником искусств попал в больницу надолго.
1: То есть...
0: Контакт был такой резкий.
1: Ага.
0: Да, с автором плохого фильма, вот о котором Ермолай написал такую хорошую рецензию.
1: То есть это даже в какой-то степени работает у вас и...
0: Да, она может быть опасной, да. Но многие относятся к этому мудро и терпимо. И вообще вот такие рецензии, это даже популяризация.
1: Ну вот есть такое, да. И даже в нескольких фильмах я, помнится, видел, что многие деятели искусства, художники или даже, может быть, какие-то скульпторы, те, кто устраивали выставки, они хотели, чтобы о них написали плохо,
0: да.
1: Чтобы зритель
0: посетил,
1: пошел на этот...
0: Да, и убедился,
1: да,
0: сам,
1: да, что это правда.
0: Что это правда, и это действительно настолько ужасно. Вот со скульптурной выставкой одного, не буду называть чьей, чтобы бесплатного пиара ему не делать, получилось так. Вот мы написали соответствующую рецензию, и пришло очень много людей. Мы обеспечили хорошую явку туда, все пришли, много народу, оплевались и написали у себя очень широко, вот соответствующие отзывы плохие. Небывалый эффект был, я вам скажу. Потом очереди стояли, опоясывающие такие выставочный зал в три ряда. Вот, все хотели сами прийти, пощупать, понюхать, удостовериться. Вот, да, насколько это отвратно.
1: Вот. А как вот вы узнаете, на какой спектакль, фильм, на какого режиссера идти?
0: Ну, вы знаете, у нас вообще просто природный нюх на дерьмо.
1: А вот несколько слов о ваших фестивалях.
0: Да, ну мы действительно проводим два фестиваля. Один фестиваль плохого фильма у нас есть. И второй фестиваль повторного показа плохого фильма.
1: Прекрасно. А ведь плохое, вот некачественное, оно же объединяет людей. Вот какая-то любовь к чему-то такому.
0: Конечно, вот, например, если одному не нравится какая-то мелодия, какой-то композитор, да, и другому он тоже не нравится.
1: Да, вот я много раз замечал. И людей это сближает, правильно?
0: Да, давай вместе вот дружить, вот
1: да.
0: Это объединяет. В человеке вообще заложена тяга к плохому. Вот от рождения. Он, можно сказать, впитывает это.
1: Ну, когда он пальцем же, маленький ребенок же в какашку, вот он же потом в рот.
0: Конечно.
1: Это же оттуда.
0: Да.
1: А вот отстоя вообще сейчас в целом много?
0: Да, знаете, только, собственно, он и есть.
1: Дорогие друзья, мы вернемся в студию буквально через пару мгновений.
2: Лучшие фильмы с любимыми актерами и звездами мирового кино в формате Full Super HD и качественным звуком Dolby 6.3 Max в любое удобное для вас время смотрите не где-нибудь, а в заброшенном неотапливаемом цеху бывшего кожевенного комбината номер 7. Стулья и попкорн приносите с собой. Однозальный мультиплекс «Киноман» на Газгольдерной 31, строение 2. Приходите с удовольствием.
3: На улице Промышленной 32, в комиссионном магазине «Твое мое» выставка-продажа эксклюзивной бывшей в употреблении сантехники. Экземпляры старых и антикварных моделей унитазов, предоставленные их владельцами в нетронутом виде, после многолетнего использования ими без какой-либо санации. Чистый винтаж. Спешите приобрести коллекционную сантехнику БУ. Магазин коллекционной сантехники «Твое мое». Телефон 962-243-44-522. Твое теперь мое.
4: Перекрестки судьбы на радио Чипльтук.
5: Встреча с интересным человеком.
1: Борис Петрович Стасов, ассенизатор отечественного искусства, ведущий научный работник, преподаватель. Ну что ж, мне очень приятно, долго еще можно общаться на эту интересную тему. И мне бы хотелось, наверное, пригласить наших радиослушателей, может быть, тех, кто заинтересовался, вот куда поступать, где послушать ваши семинары, лекции, как вот ознакомиться.
0: У нас очень высокий конкурс. У нас где-то до 250 вот человек просто стремятся на одно место попасть, чтобы стать слушателями. Ну, куда? Это, конечно, Левая Покровка, нечетная сторона. И прямо за особняком Облынского, там вот домик, знаете, с колоннами такой, охристого цвета, вот прямо за ним там дом, и, конечно, мы выбрали, нам предлагали чердак, ну, с чердака, понимаете, панорама довольно приятная, там воздух и светло, мы выбрали подвал для этого дела, подвал без окон, без дверей, он способствует, там у нас кондиционеры, они работают наоборот, то есть нагнетают не свежий воздух, вот.
1: А парковка? Вот сейчас очень важный
0: парковки
1: момент.
0: Парковки тоже. У нас самая худшая парковка в городе.
1: Аж как это понять?
0: Во-первых, нет мест. Места укороченные. Угу. То есть ты поедешь на машине нормальной длины, ты еле впишешься туда. Угу. Везде камеры. 532 камеры. Угу. Камеры, кстати, фальшивые, но люди боятся. То есть. И вообще сам подъезд неудобный, там не могут разъехаться две машины, все усажено дерьмовыми деревьями, грунт завезли мы со свалки, там сплошные гвозди, битое стекло, и парковщики. Где-то 300-400 человек, это наши самые дерьмовые студенты, вот, они там шныряют с утра до вечера. В общем, дерьмовые парковки и вообще дрянее института вы точно не найдете. И мы этим очень гордимся.
1: Какой-то целый мир, Дмитрий
0: целый
1: Николаевич.
0: Целый мир,
1: я,
0: да.
1: Честно скажу, поражен.
0: У нас и столовая тоже. В столовой кормят отвратительной едой.
1: Дорого,
0: то есть,
1: наверное, или
0: дорого,
1: дешево?
0: Обязательно дорого, да. И расплачиваться можно худшими валютами мира.
1: Я, кстати, понимаю, почему дорого. Потому что если было дешево, то подспудно человек бы думал, что ему подсунут сейчас что-то такое некачественное.
0: Да.
1: А дорого,
0: дорого
1: это
0: значит, должно быть качественно.
1: Да, значит,
0: это нет,
1: быть...
0: это совсем не так, это как раз наш случай. У нас все и дорого, и отвратительно. И вообще мы создали там у себя такой целый оазис всего дрянного и дерьмового. Поэтому мы и называемся «Высшие ассенизаторские курсы для работников культуры».
1: Вот последний вопрос, Дмитрий Николаевич. Вот глобально, как вы считаете, количество некачественного, дерьмового искусства, вот, каким бы о музыке, или о театре, или о кино, о скульптуре, о чем бы мы ни говорили, вот количество дерьмового, оно увеличивается в мире в последние годы, или все-таки сохраняется вот этот баланс, который, наверное, всегда был, что-то хорошо, что-то не очень, как вы считаете?
0: Ну, знаете, мы как ассенизаторы, конечно, заинтересованы,
1: чтобы... Вот работы у вас чтобы... больше, как у ассенизаторов,
0: да,
1: становится работа.
0: Чтобы этого было больше, потому что тогда больше работы, интереснее с работой, объем, вал, так сказать, этого всего. Просто есть где разгуляться, и филиалы, институты открываем, и поэтому... Мне кажется, что да, до недавнего времени этого отвратительного, так сказать, искусства было вроде поровну в разные эпохи. Но последнее время, это, знаете, это просто праздник для нас.
1: Ну что ж, на этой оптимистической ноте хочется, ну, конечно, поблагодарить вас, чтобы вы пришли на наше, я уж не знаю, наверное, не самое дерьмовое радио, к сожалению.
0: Ну, как может быть, и не самое, но надо работать тоже. И вообще, я вам желаю, чтобы вы сделали какие-то часы дрянного эфира у себя на радио. И побольше желательно. Чтобы потом ваши слушатели оценили, какие вы на самом деле хорошие.
1: Будем стараться. Будем стараться.
0: Постарайтесь.
1: Всего вам самого-самого доброго и ждем вас в гости.
0: Спасибо, спасибо.
1: Спасибо вам большое.
0: Да, и вам тоже.
1: Счастливо.

0: Чипальдук. Старая, добрая интернет-радиостанция.
1: Добрая.

0: Минуточка поэзии на радио Чиплетук.
1: Ты называешь меня Плюшей, наверное, потому что я хороший, такой весь белый и пушистый. И мне понять тебя совсем несложно. Ты называешь меня Плюшем, и я такой тебе и нужен. Называй меня Зайкой, называй меня Котенок, называй меня Львенок, называй меня Слоненок, называй меня как хочешь, только будь со мною рядом. Ты называешь меня Плюша, наверное, потому что любишь. И я на самом деле так надеюсь, что больше никого так звать не будешь. И я за это говорю спасибо. И пусть я Плюша, но такой счастливый. Называй меня Зайкой. Называй меня Котенок. Называй меня Львенок. Называй меня Слоненок. Называй меня как хочешь. Только будь со мною рядом, и я сделаю тебя самой счастливой в награду. Плюшевый я. Плюшевый? О-о-о-о. Плюшевый я. Плюшевый? О-о-о. О-о-о.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чипальдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени.
1: Котенок.
2: Львенок.
3: Слоненок.
1: Котенок. Львенок. Как хочешь.
2: Оп-оп.

0: «Как-то раз в эфире».
1: Мы вам звонили.
2: У нас все ходы записаны.
3: Алло.
4: Алло.
3: Добрый день.
5: Здравствуйте.
3: Здрасте. А какое время суток у вас? Можно уточнить?
5: У нас день, точнее вечер. А вы кто?
3: А мы радио Чапыльдук. А вы кто?
5: А мы не радио Чапыльдук, мы город Санкт-Петербург.
3: А вы вообще, вас подставили или вы сами как-то вот желали пообщаться с радио Чапыльдук?
5: Вы знаете, было время, когда желал, и вы мне даже звонили один раз.
3: Серьезно?
5: Хотя доброжелатели всегда найдутся.
4: Но так. Между нами, видимо, все кончено, да, поскольку вы сказали, было время. Соответственно, сейчас уже настали другие времена.
3: Может, вы ник поменяли, потому что вот МИОМ-2 у нас значится в базе.
5: Все, вы сдали с потрохами, скажем так, организаторов данного
3: организаторов этой акции, понятно. А что поделываете?
5: Вы знаете, я готовлюсь к ближайшим культурно-массовым мероприятиям, которые ожидают в ближайшие дни. Морально себя настраиваю, лечу голосовые связки, ибо придется ими пользоваться.
3: Так.
5: И коплю эмоции.
4: Какие у вас средства для лечения оных?
5: Средства очень простые. Хороший чай. Замечательные, так, вкусные пряники и соколь.
4: Но вы знаете, мы тогда в избежании причинения вреда, наверное, вынуждены будем попрощаться, потому что покой для голосовых связок – это молчание.
5: Ну, вы знаете, я хотел бы сказать, что все-таки, как бы ни было, радио ваше – это неизлечимое для меня заболевание. Поэтому Чапыльдуком болеть, к сожалению, придется долго, я думаю, до конца дней моих. И средств пока что не найдено для лечения этого дела.
4: Это прекрасно, но мы больше сейчас заботимся о том, как вам придется культурно-массово, видимо, кого-то развлекать посредством участия ваших голосовых связок.
5: Да нет, если бы это исключительно для собственного мероприятия, для удовлетворения собственных потребностей.
4: Вы пойдете...
5: А помимо меня еще много тысяч людей, которые будут помогать.
4: Вы пойдете в лес, будете один кричать куда-то с гитарой?
5: Нас будет много, мы будем кричать и радоваться, наверное.
3: А мы вот в прошлый раз с вами что делали? Какие хулиганства учиняли? Или вы нам что
5: заводили? В прошлый раз я вам демонстрировал всякие технологические шумы, которые издают окружающие меня.
3: Это адепт техногенного шума, если не ошибаюсь.
4: Адепт техногенного шума, точно.
3: Вот он кто.
5: Да,
3: вас опознали.
5: Быстро.
4: Но есть у вас какой-то новый интересный шумодав, допустим? Или наоборот, воспроизводитель шума?
5: Так, сейчас найдем. Да, есть.
4: Будем. Конечно, давайте слушать, что это.
5: Давайте, попробуйте угадать. Сейчас я это дело настрою.
3: Санкт-Петербург на проводе, напомним. С нами адепт техногенного шума.
4: Тихо, уже звук он настраивает.
3: Это была настройка или уже
4: я
3: работа?
4: Я думаю, это наверное, это ЦАПа.
5: Нет, это такое интересное устройство. Я его сконструировал, потому что мне стало лень поливать цветы у себя в помещении. С помощью нажатия на кнопку вход приходит пневматическая система, которая накачивает воду в сифоне. И как только давление достигает определенного значения, вода начинает распрыскиваться над цветами. Лень с человеком делает замечательные вещи.
3: Здорово. А какие еще устройства у вас для каких действий автоматизированы? Просто само направление деятельности интересно.
5: У кота у меня, например, у моего домашнего соратника, который тоже ваше радио часто слушает, засыпает под него, у него автоматические кормилки и поилки. У него еда выпадает по расписанию.
3: Вот это уже интересно.
5: Ну, он сначала обижался на это дело, что не всегда доступ есть, а только в определенное время, а потом ничего, привык.
4: Будем вам вообще-то почаще позванивать. У вас такие разработки интересные.
5: Знаете, дома у меня на самом деле слишком мало из устройств. Основные из них на работе. На работе же я все силы прикладываю к тому, чтобы минимизировать свои действия. И там очень интересные устройства придуманы мной всячески.
4: А что за работа?
5: Да, работа-то и заключается в оптимизации производства, там, где работают всяческие агрегаты и машины. Так что, грубо говоря, я и занимаюсь тем, что придумываю, упрощаю какие-то рабочие процессы.
3: А вы могли бы сконструировать какой-то чип-индуктор безумный, вот из каких-то запчастей, приборов и гаджетов, которые у вас под рукой, чтобы радиочип-индук из него вещало, и запуск этого эфира происходил, ну, как-то не банально, то есть опусканием в него, ну, даже не монетки, нажатием даже не на кнопку, а вот каким-то совершенно непредсказуемым
5: образом. Вы знаете, я вот сейчас держу в руках оранжевый теннисный мячик для пинг-понга, он как раз вот под цвет радиостанции нашей замечательной, вашей.
3: Нашей с вами, так.
5: Нашей с вами, да. И вот я думаю, запуск будет производиться путем попытки попадания этим прибором в определенное место.
3: То есть машинка как-то должна заглотнуть шарик этот, его как-то переварить, осмыслить, измерить, да, и дальше он как-то должен по какому-то желобу куда-нибудь скатиться, стукнуть.
4: Напоминает тираж спортлото какой-то.
3: Да-да-да.
5: Вы вот задали замечательную задачу, я обязательно это сделаю.
3: Что-нибудь еще поинтереснее. Вы идите дальше, не останавливайтесь вот на первой пришедшей в голову идее, чтобы этих шариков, может быть, должно быть там 17 или 7.
5: Пока что я смотрю вот на шарики, я вот думаю, чего мы к нему приделаем, сделаю устройство, которое обязательно пришлю вам фотографию.
3: Вот, да, фотку и видео даже, может быть, чтобы как это даже в действии можно... все чавкает, шваркает и тренькает.
5: Даже можно видео.
3: Но главный результат, даже... финальный звук должен быть включение эфира радио Чип-и-Дук, понимаете?
5: Да,
3: ну, ладно.
5: Шикарная задача.
3: Ладно,
5: мне все. Мне только жалко, что я бы видео снял, но мне жалко, что Почта России будет долго идти, потому что такое видео надо снимать на эти вот VHS видеокассеты.
3: Конечно.
5: Такой видеокассеты.
3: А лучше на 8-миллиметровую кинопленку.
4: На ВХС.
5: Вот тут проблема с реактивом. Как проявлять потом эту пленку? К сожалению, в наше время тяжеловато.
3: Найдем. У нас есть тут на дачах, на антресолях реактивы.
4: А если звук будете писать, то тогда уж на катушку или аудиокассету.
5: У меня есть возможность на бобинную ленту записать без проблем.
4: Давайте.
3: А текст уж тогда клинописью на глиняных табличках.
4: Ну, адепт техногенного шума — это, конечно, наше все практически. Более чем
3: даже. Вот побольше
4: даже.
3: Бы таких, да.
4: А таких больше быть не может. Спасибо большое. Привет Питеру.
3: Все, до связи.
5: С Питера привет Москве.
3: Спасибо.
5: Я счастлива.

И завершает нашу музыкальную программу в этом часе мелодия, написанная владельцами борзых собак для детского корпоративного праздника в одном из шоппинг-центров Гонконга.

0: Устройства и механизмы народов мира. Часть 29. Внимание! В целях популяризации ниже следующего механизма болгарскими кинематографистами был снят учебный мультипликационный фильм, в котором любимый кукольный персонаж, ученая сова Златка, в доступной для понимания простых тружеников форме, поясняет принципы его работы.
1: Народная республика Болгария, 1974 год. Консервный завод «Дружба», город Варда. Изобретение, патент номер 409/3. Приспособление полуавтомат для отделения косточек от слив при промышленном приготовлении консервированного яблочно-грушевого сливового компота ассорти. Принцип действия. Обладающий специальными навыками мастер-раздельщик по фруктам помещается полулежа в удобной позе в специальное кресло, клонят голову на фиксирующий подголовник с фруктоприемной воронкой. После запуска установки по специальному желобу через воронку в рот раздельщика последовательно складывается с интервалами в 5-10 секунд тщательно вымытые цельные сливовые плоды. После быстрого и умелого отделения сливы от косточки фруктовая мякоть в виде двух половинок проходит термическую стерилизацию и поступает затем в закаточную банкоукладочную машину. Отработанные косточки в специальных контейнерах в качестве семенного материала поступают в распоряжение плодоводов Солнечной Республики. Демонстратор устройства, мастер-раздельщик по фруктам шестого разряда, братка Петков.

Телевидение – это место, куда отправляются старые фильмы, когда умирают. Боб Хоуп.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чапльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 1:01.
1: Радио Чапльдук. Обратно мы самые первые.

0: Чипи-дук.
1: Говорит радио Чипальдук.
0: Чипи-дук.

0: картинка.
1: Наблюдение на пасеке. Все пчелы прилетали с медом, а одна, такая маленькая и вредная, с дегтем,

приятный, сексуальный женский голос, периодически произносящий в радиоэфире различные слова и их сочетания, гипнотически воздействует на гормонально-эндокринную систему мужской части слушателей и создает у них иллюзию причастности к гламурной жизни, происходящей где-то без их участия.

помощь тем, кто хочет сегодня успешно поскрести по сусекам в своих амбарах, в течение следующего часа на нашем радио будет звучать мелодия в стиле «фьюжн».

0: Чипелдик. Чипелдик. Чипелдик. Чипелдик.
1: Радио, радио.
2: Чипелдик.
3: Чипелдик.
0: Чипелдик.
1: Чипелдик. Радио Чипельдук. Ухо. Горло. Нонсенс.
2: Чипельдук.
4: We had the ambience going live, man. We was moving the crowd. And this motherfucker turned all the sound off.

после тяжелой и продолжительной работы коллектив радиостанции «Чип-льдук» продолжает тяжелую и продолжительную работу.

Передаем сигналы точного времени на радио Чапльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 2 часа 2 минуты.

Слесари-наладчики подвижного состава Барнаульского метрополитена надеются, что следующая композиция станет превосходным подарком укладчицам молотильного цеха, чьей развесочной фабрики номер 3 города Элиста.

Радио Чипльдук. Самый безбашенный танк на мирном фронте интернет-радио.

0: Приходите к нам, вы не пожалеете. Радуемся вместе.
1: Только у нас низкие цены и высокие бонусы. Выбор за вами.
0: Обвал цен, лавина предложений, не опоздай!
1: Только сегодня, каждый третий бесплатно, будь рядом!
0: Лучшие тарифы, все включено, спеши к нам!
2: Лучший дисконт, модный бренд, стильный имидж, не упусти!
3: Холодная голова, горячее сердце, чистые руки. Мы знаем как.
4: Неповторимая атмосфера, незабываемые впечатления. Наслаждайся.
0: Сногсшибательные скидки. Отличный сервис. Получает каждый второй.
5: Спонсор музыки «Сенсанса» пожелал остаться неизвестным.

0: Глубокие мысли Джека Хэнди.
1: Когда меня спрашивают, что такое любовь, я обычно призадумываюсь, потом захожу к собеседнику за спину и резко выкручиваю ему руки. Кто тут теперь задает вопросы?
2: Глубокие мысли Джека Хэнди.

Радио Чипльдук. Первое. Авторитетное.

В эфире радио «Чип и Льдук», и следующий наш трек прозвучит для продавших на прошлой неделе синюю толстовку «Карагути» 42-го размера.